0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
1: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков, более облачно видзамы и Латгалы. Ветер северный 1,6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 22-26 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краславе плюс 24-26. В Риге сегодня солнечно, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 22-25 градусов.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной.

0: Гороскоп. Овны. Взаимоотношения с близкими нынче теплы, но могут стать горячими и начать взрываться. Таким качеством, как объективность, вы сегодня похвастаться не можете. Не позволяйте излишней подозрительности испортить вам жизнь.
1: Тельцы. Этот день хорошо бы посвятить приятным домашним хлопотам, украшению жилища, перестановке мебели, смотря что вам подскажет ваша фантазия.
0: Близнецы. Сегодня вам будет трудно установить с людьми конструктивные отношения. Поэтому, если желаете сделать что-нибудь толковое, лучше отказаться от общества.
1: Раки. Сегодня вам стоит прислушаться к советам окружающих. Среди них может оказаться довольно неожиданная идея.
0: Львы. Остановитесь, прежде чем пересекать некую черту сегодня. Вы, возможно, слишком вольно распоряжаетесь тем, что имеете. Как бы ни пришлось об этом пожалеть.
1: Девы. Ваша честность обезоруживает. Более того, она смущает людей и ставит их в неловкое положение. Подумайте, действительно ли вы хотите достичь именно этого эффекта.
0: Весы. Сегодня вы забудете обо всех своих проблемах. Вам предстоит занятие настолько интересное, что о них просто некогда будет вспоминать.
1: Скорпионы. Ваше мнение сегодня не будет последней инстанцией. Если вы желаете, чтобы прислушались именно к нему, повремените с его обнародованием.
0: Стрельцы. Сегодня вы вновь обретете несколько ослабшую в последнее время уверенность в себе. Ситуация начнет меняться, причем, как ни странно, в лучшую сторону.
1: Козероги. Сегодня кто-то может попытаться вас обмануть. Присматривайтесь к происходящему повнимательней. Вряд ли стоит позволять этому случиться.
0: Водолеи. Сегодняшний день потребует от вас готовности сохранять невозмутимое выражение лица, какие бы эмоции вы ни испытывали. При любых условиях лучше идти на компромисс.
1: Рыбы. Сегодня вам, возможно, придется столкнуться с проблемой выбора между двумя диаметрально противоположными началами. Компромиссное решение типа «ни вашим, ни нашим» в данном случае может оказаться наилучшим решением.

0: Именно во время совместной работы над этой песней Пол Маккартни совершил свою главную финансовую ошибку в жизни. За чашкой чая Пол дружески посоветовал молодому тогда еще Майклу вкладывать деньги в музыкальные издательские права. «Это золотая жила, Майкл», — сказал он ему. Джексон хитро улыбнулся в ответ и ответил: «Окей, тогда я куплю твои песни». Пол принял это за шутку, а в 85-м Майкл взял и выкупил весь каталог песен «Битлз» за 47,5 миллионов долларов, перебив ставку самого Маккартни. Пол был в ярости, посчитав это предательством, и их дружбе пришел конец. Ну а далее, после непродолжительной паузы, «I saw you dancing», «Я кида».
1: Реклама.
2: Загадки усадьбы.
3: С 13 по 17 июля Ретро-ФМ Латвия и усадьба Пакроэс предлагают наполнить лето миллионами цветов и немножко тайны. В игре «Загадки усадьбы Пакроэс». Действуем в два этапа – утром и вечером. Слушайте эфир, выполняйте задания ведущих. Победителю дня два билета на грандиозный фестиваль летних цветов. Усадьба Пакроэс. Миллионы цветов и впечатлений. Пакроэс.
4: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
5: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
4: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
7: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
9: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņems Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: утро. Если в выходные собираетесь на природу, вот что стоит помнить. В Латвии за прошлый год зарегистрировали самое большое за последние 13 лет число случаев болезни Лайма. Заболели 539 человек. Специалисты говорят, что переносчиками бактерии сейчас могут быть от половины до примерно 70% клещей.
1: Я и так их боялся. Еще вот эта информация. Большое спасибо. Впрочем, специалисты рекомендуют не паниковать. Они говорят, что самое важное – вовремя клеща заметить. Поэтому перед прогулкой лучше надеть закрытую одежду. После возвращения домой обязательно осмотреть себя, если сами не можете, попросите близких. Кстати, клещи встречаются не только в лесу, но и в парках, на дачных участках и даже в высокой траве возле дома. Будьте бдительны.
0: Это не зря. Я рассчитывала, что они в основном живут в лесу и там пусть и остаются.
1: Не совсем так. Они вот везде, где более-менее высокая трава, поэтому на всякий случай осторожными надо быть во время всех прогулок. Но важный момент еще. От клещевого энцефалита можно привиться, а вот вакцина от болезни Лайма не существует, поэтому внимательность после прогулки и правильная одежда по-прежнему лучшая защита.
0: Ну, а мы являемся лучшей защитой для вашего настроения, потому что на Ретро FM только золотые хиты. Впереди Джо Дассен, а то и слушаем.

0: Доброе утро, Латвия! На календаре 16 июля и у нас готова свежая порция исторических фактов. Заваривайте кофе, сейчас расскажем, какими удивительными, а порой и курьезными событиями отметился этот день в истории.
1: Начнем с глубокой древности. В 622 году, просто 622, начинается летоисчисление по исламскому календарю. Переносимся в 1439. В Англии официально запрещают поцелуи, и это не было борьбой за нравственность. Все гораздо прозаичнее. Так спасались от эпидемии чумы. А в 1814 в печати впервые появляется имя юного, тогда еще Саши Пушкина, с его стихотворением «К другу-стихотворцу».
0: В 1867 году французский садовник Жозеф Монье патентует армированный бетон. Да, именно благодаря ему у нас теперь есть современные высотки. А вот через 10 лет, в 1877, проходит первый финал Уимблдона, где побеждает Спенсер Гор. Ну а в 1909 году основывают компанию Audi. Четыре кольца одобряют этот день.
1: Идем дальше. В 1935 в Оклахоме ставят первые парковочные часы. А у нас в Латвийском этнографическом музее как раз завершают сборку старинных деревянных построек. В 1951 выходит роман Селлинджера «Над пропастью Варжи», а в 1988 в Межапарке проходит историческая манифестация Клуба защиты среды за реабилитацию нашего красно-белого красного флага, одного из ярчайших моментов латвийской атмоды.
0: Ну а музыкальный пирог сегодня делят именинники. Тони Эспозито, автор хита «Калимба де Луна», барабанщик «The Police» Стюарт Копленд, а также Григорий Лепс и Леонид Агутин. Плюс сегодня именно... В 1966 году Эрик Клэптон создал супергруппу Cream. Вот такая богатая история 16 июля. Проведите этот день легко, а лучшую музыку слушайте на Retro FM Latvia. Впереди Шакира, Objection.

0: Tagad davojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
4: Акционерное общество. Латвия с кредитной полизией с программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
7: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков, более облачно, видимые Латгалы. Ветер северный 1,6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 22-26 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 24-26. В Риге сегодня солнечно, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 22-25 градусов.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
8: Доброе утро! На часах 7 в студии Елена Рассохина и Александр Шунин. И мы будем веселить вас и бодрить, как всегда, с 6 до 10. Впереди «Братья Гримм» и «Bad Boys Blue». Поехали встречать это утро вместе!
9: «Бодрое утро» без заминок вместе с «Декта».

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Доброе утро. Мы чуть не пропустили выход, потому что отвлеклись на то, что мы нашли целый пакет конфет Эдмунда Кашевского в тумбочке, и мы очень...
2: Да, мы не знали, что Кашевский тут еще хомяк.
1: Да, потрясающе.
2: Ни одна конфета не пострадала, все на месте, мы их положили обратно.
1: Да, все вернули на родину, мы их не трогали. Но на чем мы остановились? Сегодня четверг, 16 июля, а значит, до выходных осталось совсем немного, но сперва мы по традиции поздравим тех, у кого сегодня особенный день. Ведь в Латвии сегодня Варда Дена у обладателей имен Эстера, Хермина и Лепа. И, между прочим, имя Эстера пришло к нам из древности и чаще всего связывается со словом «звезда». Хермина – имя германского происхождения, которое ассоциируется с силой и стойкостью. А Лепа – одно из самых красивых латышских имен.

0: Ух, прям растанцевались мы под Кайли Миноук. Доброе утро, дорогие радиослушатели. День сегодня 16 июля, четверг. А посему давайте заглянем в календарь необычных праздников и посмотрим, чего ж такого эдакого вообще сегодня можно отпраздновать. Так сказать, повод найдется. Начнем с Дня вкусной еды. Я считаю, вот это как раз отличный повод.
1: Ну, так это праздник каждый день, можно сказать.
0: Вкусная еда объединяет людей гораздо быстрее, чем многие вообще общие интересы. Правда, вот у каждого она своя. Вот для кого-то это стейк, а для кого-то горячая картошка с маслицем, солькой и укропом. Вот, каждому
1: этого,
0: свое.
1: Да, существуют фудкорты. Каждый взял что-то свое, сели за общий стол.
0: И все
1: наслаждаются,
0: довольны.
1: Да. И трапезы, и беседы. А еще сегодня день рисования на асфальте. Помнишь, как у группы «Пропаганда»? Я рисую на асфальте, там каким-то цветом.
0: Белым мелом.
1: Да, слово какое-то, не помню какое, честно говоря, что там по тексту. Но вообще в детстве, когда-то, летом, прямо это же обязательная часть каникул была. Чтобы солнце, чтобы мелки, чтобы весь двор был разрисован. Потом вечером, конечно, дождь, и на следующий день можно все начинать сначала.
0: Да, и сейчас в интернете полно видео, где люди рисуют на тротуаре классики, а прохожие с радостью вспоминают детство и пропрыгивают их на одной ножке. Веселятся, главное, вот это самое главное.
1: А еще... Кто-то прыгает, а кто-то змейкой так...
0: Не, в основном прыгают, но мне нравится, что на этих видео все довольны.
1: Смотри, змейкой так... Потому что сегодня змей... День змеи.
0: Змей-дени.
1: Да, такой... Немножко добавим французского флёра. Змей-дени. Ну, расскажи про день змеи.
0: Да, большинство змей совершенно не опасны для человека и предпочитает поскорее скрыться, чем вступать в конфликт. Хотя встретиться с такой спортсменкой на лесной тропинке все равно удовольствие весьма на любителя. Особенно, когда судорожно пытаешься вспомнить различия гадюки и ужа. Ну а впереди, после небольшой паузы, Дмитрий Маликов. «Нет, ты не для меня».

0: в оптиках.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
5: Vision Express – большая распродажа. Оправы и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
6: Реклама.
7: Любишь играть в падл? Game is on. Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on. Skačai sešās!
8: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam – pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR – radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
9: Анастасия, специалист Карглас.
10: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
9: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
11: Карглас ремонт, Карглас замена.
12: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Просто в установке и с системой клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов в наличии по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
13: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
14: Ceļojums jau tuvojas, laiks izdevīgi apdrošināties. BTA ceļojumu apdrošināšanai līdz vasaras beigām 20% atlaide. Neatkarīgi no tā, vai dodies čilot pie baseina, iepazīt jaunas pilsētas vai baudīt aktīvu atpūtu, ceļo bez stresa. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam!
15: Когда SkyNMore говорит распродажа, мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNMore. SkyNMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.

0: Vamos a la Playa считается одним из краеугольных камней жанра итало-диско. До этого электронная музыка ассоциировалась с серьезными и мрачными немцами из Kraftwerk. Riera первыми скрестили футуристические синтезаторы, примитивные драм-машины и абсолютно легкомысленную привязчивую поп-мелодию. Трек открыл дорогу на мировую сцену десяткам других итальянских диско-исполнителей, таких как Savage, Ken Laszlo и Sabrina. Ну а впереди, после непродолжительной паузы, Sandra, Stop for a Minute.
1: Доброе утро. Средняя температура воздуха в Латвии на следующей неделе ожидается на 2-3 градуса ниже климатической нормы. В случае угрозы время работы избирательных участков на выборах в Сейм будет продлено. Банк Латвии обновил портал Manopensija.lv для сравнения выбора пенсионных накопительных планов. В Риге до конца июля обустроят новые пешеходные переходы и улучшат организацию дорожного движения. Царникове планируют присвоить статус города. 91% жителей Латвии считают себя хотя бы частично финансово благоразумными. В Латвийском национальном музее природы пройдет выставка «Флоксы-2026». Подробности в начале часа.
2: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицейской программы.
3: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков. Более облачно в Видземе и Латгале. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду.
0: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем 22-26. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове 24-26.
3: Столица Латвии солнечно, без осадков. Днем плюс 22, плюс 25.
2: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицейской программой.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam piedāvājumi ar paldies karti. Kausētais sirds dzintars, 4 veidi, 200 gramu, 1 eiro 39 centi. Sviests, 200 gramu, 99 centi. Tualetes papīrs Zeva Deluxe, 3 slāņi, iepakojumā 18 ruļļi, 4 eiro 99 centi. Maxima.

0: Гороскоп. Овны. Взаимоотношения с близкими нынче теплы, но могут стать горячими и начать взрываться. Таким качеством, как объективность, вы сегодня похвастаться не можете. Не позволяйте излишней подозрительности испортить вам жизнь.
1: Тельцы. Этот день хорошо бы посвятить приятным домашним хлопотам, украшению жилища, перестановке мебели, смотря что вам подскажет ваша фантазия.
0: Близнецы. Сегодня вам будет трудно установить с людьми конструктивные отношения. Поэтому, если желаете сделать что-нибудь толковое, лучше отказаться от общества.
1: Раки. Сегодня вам стоит прислушаться к советам окружающих. Среди них может оказаться довольно неожиданная идея.
0: Львы. Остановитесь, прежде чем пересекать некую черту сегодня. Вы, возможно, слишком вольно распоряжаетесь тем, что имеете. Как бы ни пришлось об этом пожалеть.
1: Девы. Ваша честность обезоруживает. Более того, она смущает людей и ставит их в неловкое положение. Подумайте, действительно ли вы хотите достичь именно этого эффекта.
0: Весы. Сегодня вы забудете обо всех своих проблемах. Вам предстоит занятие настолько интересное, что о них просто некогда будет вспоминать.
1: Скорпионы. Ваше мнение сегодня не будет последней инстанцией. Если вы желаете, чтобы прислушались именно к нему, повремените с его обнародованием.
0: Стрельцы. Сегодня вы вновь обретете несколько ослабшую в последнее время уверенность в себе. Ситуация начнет меняться, причем, как ни странно, в лучшую сторону.
1: Козероги. Сегодня кто-то может попытаться вас обмануть. Присматривайтесь к происходящему повнимательней. Вряд ли стоит позволять этому случиться.
0: Водолеи. Сегодняшний день потребует от вас готовности сохранять невозмутимое выражение лица, какие бы эмоции вы ни испытывали. При любых условиях лучше идти на компромисс.
1: Рыбы. Сегодня вам, возможно, придется столкнуться с проблемой выбора между двумя диаметрально противоположными началами. Компромиссное решение типа «ни вашим, ни нашим» в данном случае может оказаться наилучшим решением.

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: 7:38 на часах. Доброе утро. Каждый что-нибудь дослышал про испанских слизней, которые то и делают, что портят настроение дачникам своим появлением, съеданием всего и вся, и вообще никак от них не избавиться.
2: Да фу-фу-фу, просто выглядят они как...
1: Противно они выглядят.
2: Божья кара!
1: Говорят биологи, что многие привычки дачников для этих незваных гостей как пятизвездочный отель. Давайте разберем так называемые ошибки дачников, которые приводят к увлечению этих самых слизней. Например, вечерний полив. Для растений вроде бы хорошо, а для слизней вообще праздник. Как только становится прохладно и влажно, они дружно отправляются на ужин, то есть к вашим грядкам. Специалисты советуют поливать утром, чтобы к ночи земля успевала подсохнуть. Правда, есть тут нюанс. Обычно воду дачники греют в бочках, чтобы поливать теплой водой, а с утра она не успевает согреться. Так что вот такой вот нюанс. Еще одна ошибка – оставлять толстый слой свежескошенной травы. Для слизней это и дом, и столовая, и детский сад одновременно. Если уж мульчировать, то лучше сухими материалами. Ну и, наконец, заросли вдоль забора. То есть те самые, про которые мы думаем, ну потом покашу, не так уж они и мешают. А слизни думают, спасибо за удобную дорогу. Вот такие вот слизни довольные.
2: Ты так озвучиваешь, как будто действительно...
1: Ну по ролям за слизня.
2: Мультяшный герой, как будто такой, говорит, червячок этот противный. А мы как-то вспоминали про не надо мне тут круги. Круги она мне здесь делает в воздухе.
1: Так про кого ты вспомнил?
2: Про капибар. Про ферму в Латвии под Добело, где живут капибары. И там много-много животных и птиц. И в том числе очень редкие дрозды. И хозяева одалживают этих дроздов соседям, чтобы те поедали слизни. Представляешь?
1: Вот хитро. Такой,
2: да, метод борьбы.
1: Тоже метод. Ну, а мы продолжаем двигаться дальше. Впереди после небольшой паузы Майкл Джексон. Black or White.
0: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Реклама.
3: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lvtu.lv.
0: Sīnedbanka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
4: Esmu Ilūta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā Augļu servises LV ar piegādi.
5: Любишь получать подарки?
6: Тогда скорее Verde Electronics.
5: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
6: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту Verde Electronics до 100 евро.
5: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
6: Покупайте в магазинах Verde Electronics или на Verde Vehicles LV и получайте подарок.

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: На часах 7:47, и неожиданно у нас появилась новость о спецслужбе.
2: Какой?
1: Тайный.
2: Рассказывай.
1: Специальная служба, в конце концов. Да. Занимается доставкой подарков. Да, в то время, когда в Европе стоит рекордная жара, в датском городе Ольбург там состоялся съезд Санта-Клаусов со всего мира, как водится, в тяжелых шубах.
2: Потому красных.
1: Что, конечно, или синих, тоже бывает. А Всемирный конгресс, но в красных было больше.
2: В шубах, то есть да. В июле, когда
1: в июле
2: стоит рекордная жара.
1: Да.
2: Их хоть кондиционерами там развлекали?
1: Магия спасала, не кондиционеры. Санты приехали не одни, с эльфами и с женами.
2: С миссис Клаус.
1: С миссис Клаус, конечно же. Дел не в проворот у них было сверить списки послушных детей.
2: Это дело полезное.
1: По крайней мере, за первые полгода. Упаковать на скорость подарки, чтобы не потерять сноровку. Еще были соревнования в поедании имбирных пряников.
2: Сама бы поучаствовала. Тяжелая работа. Надеюсь, они внесли нас хотя бы в список примерных слушателей.
1: Ну, тут зависит от того, как ты себя ведешь.
2: Ну, я надеюсь, хорошо.
1: Хотя бы старайся.
2: И следующее полезное дело, которое я сделаю, это объявлю следующую песню. Это будет Женя Белоусов «Девочка моя синеглазая».

0: утро вместе с ведущей платежной компанией Декта.
1: Да, куда пойти, куда податься? Извечный вопрос. Ну, примерно, кто виноват?
2: Да.
1: И что делать? Пойти, податься, путешествовать. И есть целый список. Журнал Travel и Leisure обновил свой список лучших городов Европы на основании результатов опроса 200 тысяч путешественников.
2: А кто в лидерах? Банальный, так сказать, Париж с Лондоном?
1: Снобизм! Париж, банальный Лондон. В любом случае, нет, моя любимая Флоренция. Первое место — итальянская Флоренция. Сразу за ней идут Прага и Зальцбург, соответственно, Чехия и Австрия. А в пятерку лучших пробился наш сосед, ну, буквально сосед, тут недалеко, Краков. И далее по списку португальский Порту и славянская Люблина, которая умудрилась обогнать даже Рим.
2: Я так внимательно тебя слушаю, как будто я так мотаю себе на ус, чтобы планы какие-то. Но я, честно говоря, я бы очень хотела побывать во Флоренции. У меня сестра там была, когда ездили с художественной школой. И там по всем этим соборам, красиво, по всем этим картинам, все эти картины, музеи, я бы тоже хотела все это однажды увидеть.
1: Здорово, художникам там особо должно быть интересно,
2: да,
1: и красиво.
2: И вдохновляет-то как?
1: Очень вдохновляет, главное, на что вдохновляет Флоренция — вернуться туда. Ну, по крайней мере, так в моем случае происходит.
2: Я думаю, пора реализовывать свои мечты, это было бы очень полезно.
1: Да, но можно реализовать мечты еще на Мадейре, бельгийском Брюге, в Севилье, Вене, Лиссабоне, Будапеште. Они тоже в топе, так что пакуем чемоданы.
2: Выбор огромный, ну а пока... Слушаем Kiss, I was made for loving you.

0: Rimi zemo cenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 20. jūlijam Mellenes Rimi 400 grami 3,99 €. Siers Holandes sierenams 4,99 € kilogramā. Rimi. Maksimāla dinamika futbola laukumā un uz ceļa. Pārslēdzies futbola režīmā 3 reizes nedēļā. Svarīgākie notikumi FIFA pasaules kausā. Analīze un emocijas tepat ēterā. Pirmdienās, trešdienās un piekdienās, pulksten 11:30 dienā. Nepabrauc garām lielajam futbolam. FIFA aktualitātes kopā ar elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē.
1: Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он. Твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
2: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Акционерное общество «Латвия с кредитной полицией» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
7: Рики, 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Средняя температура воздуха в Латвии на следующей неделе ожидается на 2-3 градуса ниже нормы. В отдельные дни воздух прогреется лишь до плюс 14-19 градусов. Временами ожидаются дожди. Комиссия Сейма поддержала поправки, которые позволят в случае угрозы продлевать время работы избирательных участков в день выборов. В настоящее время предусмотрено, что в день выборов избирательные участки работают с 8 до 20 часов. Выборы в Сейм пройдут 3 октября. Банк Латвии запустил обновленный сайт «Манапенсия.ЛВ». На нем можно сравнить пенсионные планы 2 и 3 уровней, проверить их доходность и комиссии, а также выбрать наиболее подходящий вариант. До 31 июля в Риге поэтапно будут вводить новые меры для повышения безопасности пешеходов. В городе в том числе появятся новые пешеходные переходы. Комиссия Сейма поддержала законопроект о присвоении Царникове статуса города. Если его примут окончательно, он вступит в силу 22 августа, в день праздника Миноги. По данным опроса Норстат, 35% жителей Латвии считают себя финансово благоразумными. Еще 56% говорят, что все зависит от ситуации, и только 9% признались, что не считают себя финансово ответственными. С 23 по 26 июля в Латвийском национальном музее природы пройдет выставка «Флоксы-2026». Посетителям покажут почти 200 сортов флоксов, в том числе новые, которые раньше не выставлялись.
8: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество «Латвия с кредитной полицией без программы».
7: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков, более облачно, вид зимы, ладгалы, ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 24-28 градусов, на побережье местами плюс 21.
8: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезей без программы.
9: На часах начало девятого, а значит новая порция музыки и свежей информации на подходе. В студии Елена Расухина и Александр Шунин. Впереди еще два часа хорошего ритма и бодрых событий. Оставайтесь на нашей волне.
6: Доброе утро! Без заминок вместе с Декта.

0: Новости спорта.
1: На чемпионате мира по футболу определился первый финалист. Сборная Испании уверенно обыграла Францию со счетом 2-0 и впервые за 16 лет добралась до решающего матча мирового первенства. Испанцы вышли вперед на 22-й минуте. Ламин Ямаль заработал пенальти, который реализовал Микель Ойарсабль. Во втором тайме Педро Порро забил еще один мяч и установил окончательный счет. Французская атака во главе с Килианом Мбаппе так и не сумела пробить испанскую оборону. Теперь Испания поборется за второй чемпионский титул в истории. Первый был завоеван в 2010 году.
2: Вторым финалистом стала сборная Аргентины, которая обыграла Англию со счетом 2-1. Главным героем встречи стал Лионель Месси, который в концовке матча отдал две голевые передачи сначала Энсо Фернандесу, а затем Лаутаро Мартинесу, принесшему победу аргентинцам. Таким образом, в финале 19 июля сыграют Испания и Аргентина, а в матче за третье место встретятся Франция и Англия.
1: И еще одно изменение готовят в европейской легкой атлетике. Телекомпаниям рекомендовали отказаться от низких ракурсов, крупных планов отдельных частей тела спортсменок и замедленных повторов, которые не имеют отношения к технике выступления. Новые правила появились после жалоб самих легкоатлеток. Некоторые кадры вырезали из трансляции и распространяли в интернете уже вне спортивного контекста. Теперь операторам предлагают сосредоточиться на скорости, силе, технике и самом соревновании. Это были новости спорта. Оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: Любопытно, что Sweet Dreams появилась в тот момент, когда дуэт Eurythmics был на грани распада. Песня, записанная практически на самодельной студии, неожиданно стала мировым хитом и изменила их карьеру. Ну а впереди после небольшой паузы Рики Эпаури «Акапулько».
1: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
2: Анастасия, специалист CarGlass.
3: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в CarGlass. В центрах CarGlass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
4: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
1: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
5: Ceļojums jau tuvojas, laiks izdevīgi apdrošināties. BTA ceļojumu apdrošināšanai līdz vasaras beigām 20% atlaide. Neatkarīgi no tā, vai dodies čilot pie baseina, iepazīt jaunas pilsētas vai baudīt aktīvu atpūtu, ceļo bez stresa. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam!
6: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
7: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Полутвердый сыр Тильзитер 1 килограмм 3,99. Вишня 1 килограмм 3,89. И бумажное полотенце 1 рулон евро 89. Lidl. Стоит того.
8: Любишь получать подарки?
9: Тогда скорее в Verde Electronics.
8: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
9: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
8: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
9: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.
10: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.

0: приложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Когда Sky & More говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
2: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 minifigūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Tūkstoša reklāma.
1: Загадки усадьбы. Покроес.
2: Загадки усадьбы Покроес. Миллионы цветов и впечатлений.
3: Доброе утро.
4: Да, доброе утро. 8:27 на часах и время поиграть.
3: Конкурса.
4: Конкурс.
3: Точнее, первой его части, потому что мы выберем одного победителя утра.
4: Полупобедителя.
3: А вечером будет игра со вторым полупобедителем и выяснится, кто же из них настоящий победитель. Для того, чтобы поучаствовать в конкурсе, расскажет Александр.
4: Конечно, с удовольствием. Мне очень нравится рассказывать разные истории. Да, конечно, и Покройскую усадьбу тоже. Фактов, потому что меньше не становится. Но давайте сначала к делу. Условия Елена изложила. Теперь, мы решили сегодня загадать слово «путешествие», потому что до усадьбы нужно добраться, от Риги примерно 140 километров. И вот мы ждем на номер WhatsApp 244-244-14 ваши три ассоциации на слово «путешествие». И через полчаса приблизительно выберем, на наш взгляд, автора самых интересных, ярких, необычных...
3: Любопытных,
4: ярких ассоциаций. А что касается самой...
3: То есть ассоциации можно уже присылать на номер 244-244-14. Напомню, это слово «путешествие», и ждем от вас три ассоциации.
4: А я пока что скажу, что среди фактов интересных о самой усадьбе, например, там снимался культовый литовский фильм «Тадас Блинда» о литовском Робин Гуде, а сегодня там открыта отдельная выставка архивных кадров и закулисье этих съемок. Также Покроес считается исторической пивной столицей Литвы. В старинной пивоварне этот напиток варят по рецептам 5-вековой давности и предлагают гостям сравнить с различия между первым, вторым и третьим отварами. Мы, конечно же, за спортивный образ жизни и за здоровый, но, тем не менее, пенный напиток там можно местного производства тоже вкусить, попробовать. Еще раз, номер WhatsApp 244-244-14. Присылайте свои три ассоциации на слово «путешествие».
0: Табе Илкстоша реклама.

0: Доброе утро. Премьер-министр обещает сохранить приоритеты, определенные нынешним правительством. Страны Балтии намерены договориться о совместном создании, содержании и закупке резервов системы энергоснабжения. Латвия лидирует в Евросоюзе по темпам сокращения численности населения. В Латвии планируют изменить порядок записи на военную службу. В реестр усыновления будут включать сведения о национальности ребенка и усыновителя. Вывоз бытовых отходов в Риге подешевеет. 24 и 25 июля Кулдыга приглашает жителей и гостей на праздник старого города. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палыдзības программа.
2: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков. Более облачно в Видземе и Латгале. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду.
3: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем 22-26. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове 24-26.
2: В столице Латвии солнечно, без осадков. Днем плюс 22, плюс 25.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палыдзības программа.

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: 8.42 на часах, и мы продолжаем наш эфир. Напоминаем, и мы принимаем ваши ассоциации 3 на слово «путешествие», потому что минут через 10 мы уже будем подводить результаты конкурса
2: «Играть с Покровской усадьбой». Кого мы выберем.
1: Очень некоторые неожиданные ассоциации.
2: Да, очень много классных, и нам придется выбирать как минимум двоих, и потом из них выбирать на камень-ножницы-бумага.
1: Ну, может быть. Выбор вообще это очень интересно. Тут новость такая прилетела. Перед тем, как я расскажу, простой вопрос, но строго так спрошу. Как, вот, как на духу мне скажи, транжира ли ты? Вот со спокойной совестью способна как бы случайно зайти в магазин и выйти оттуда вот обновленная вся с ног до головы. Новое платье, пара новых туфель, просто потому что захотелось, настроение такое.
2: Вообще происходит такое довольно-таки редко. Я бы не сказала, что это транжира, но иногда я чувствую, что это необходимо. Иногда надо прямо вот так вот сделать, пойти и полностью переодеться во все новое. Это обновляет, на мой взгляд.
1: Как говорит одна телеведущая, это норма. Но, с другой стороны, в Британии стало модно экономить деньги, и там запустили так называемый челлендж без трат. В принципе, он существует уже какое-то время, но с распространением ТикТока эта идея обрела второе дыхание. И в чем суть? Пользователи социальных сетей делятся историями о том, как они пытаются не тратить деньги ни на что, кроме удовлетворения, базовых потребностей. И выясняют, сколько удалось сэкономить, жалуются, как сложно бывает держать себя в руках, и большинство ставит себе задачу от 10 до 15 дней в месяц обходиться вот без необязательных расходов. И мерятся, кто больше сэкономил. Их интерес чисто... Да, потому что не только какие-то испытывающие финансовые затруднения, но и вполне себе обеспеченные люди ставят перед собой эту задачу. Интерес спортивный.
2: Ну а впереди, после небольшой паузы, Шура, не верь слезам.
3: Реклама. Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērties Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
4: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
5: Все для красивого и беззаботного лета от Евроникс. В июле для круга друзей электрическая зубная щетка Philips Sonicare на 23% дешевле. Теперь всего 69 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
6: Грантис. Профессионала полидзība и отбалст. Дзивес скумякаюс брижос. Грантис. 25, 4, 5, 6. 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība. Grantis.lv.
7: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 LV.
8: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Мороженое Айс 35 центов. И питьевая вода 5 литров, только 65 центов. Зем-Зем цены в Мего.
9: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 bakalaura studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies bakalaura studijām līdz 20. jūlijam. Uz zini vairāk. Gribu studēt LV.
10: Stop, stop, stop, stop! Экономия 10 тысяч евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Skoda Kodiaq Plug-in Hybrid с выгодой до 10 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
11: Vidz zeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
12: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmas no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesi. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Вероятно, дело в том, что мы сейчас решили рассказать историю. Ученые выяснили, что совы обычно питаются хуже, чем жаворонки. Представляешь?
2: Да, и я представляю, что речь идет не о пернатых.
1: Да. Ученые из Новой Зеландии выяснили это, протестировав 287 женщин в возрасте от 18 до 45 лет, которые 5 дней вели подробный дневник питания. Оказалось, что у любительниц поздно ложиться, жира в организме больше, хотя калорий обе группы съедали абсолютно одинаково. Все дело в режиме. Совы обычно пропускают нормальный завтрак, зато с удовольствием наедаются поздним вечером и ночью. Это я.
2: Есть такой грешок, да.
1: Все время не успеваю нормально с утра позавтракать. Но здесь есть такой вывод, что время, когда вы решите опустошить холодильник, важно для фигуры и здоровья ничуть не меньше, чем полезность самой еды. Так что за этим, наверное, тоже будем следить.
2: Будем, конечно. Дадим вот честное слово. Вот что... отныне и во веки веков, прямо с этого момента.
1: Так и поступим.
2: Сможем ли?
1: Сможем. Я думаю, сможем, но не сразу, не сегодня, наверное, и не может быть на следующей неделе.
2: Или в
1: через
2: этой жизни,
1: месяц,
2: но обязательно научимся.
1: Так и поступим. Впереди, после небольшой паузы, Culture Club. Карма Хамелеон.

0: ilgstoša reklāma.
1: Zagatki usadьбы.
2: Pakrojas. Загадки усадьбы Покроес. Миллионы цветов и впечатлений.
3: Цветы, цветы, цветочки. Кто же поедет их смотреть?
4: Луна, луна, лунушка. Продолжает ассоциацию обыгрывать текст песни «Луна, луна, цветы, цветы». Да, заканчивается на сегодня наш полуконкурс. Мы определили полупобедителя, чьи три ассоциации на слово «путешествие».
3: Было непросто.
4: Не было просто, святая правда. Эти три ассоциации полупобедителя мы передаем Эдмунду Кашевскому, который вечером обыграет их в загадки. Потому что правила же какие? Угадаете загадку, составленную с использованием этих трех ассоциаций, получаете два билета в
3: Покровскую усадьбу
4: на фестиваль цветов. Да. Если никто не отгадывает, то победителем этого дня становится человек, чьи три ассоциации сейчас мы выбрали и передали Кашевскому. Так вот, объявляем барабанная дробь. Алла.
3: У нас Алла. Однозначно Алла.
4: Алла, у которой номер телефона заканчивается на 258. Поздравляем, или можно сказать, полупоздравляем.
3: Полупоздравляем.
4: Ваши три ассоциации отправляются для дальнейшего использования в конкурсе с Покровской усадьбой. А завтра мы обязательно продолжим. И на кону еще два билетика. И, кстати, завтра последний день недели. Завтра последний день розыгрыша.
3: Так что не пропустите.
1: Загадки усадьбы
2: Покроес. Загадки усадьбы Покроес. Миллионы цветов и впечатлений.
0: Табе Илкстоша реклама.
5: Утро вместе с ведущей платежной компанией Декта.
6: Это FM.
5: Реклама.
7: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
8: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
9: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
10: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: поместится, мы сами все сделаем. Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
11: Стоп, стоп, стоп, стоп! Экономия до 6750 евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Приобретайте новые электромобили Nissan Leaf и Nissan Micra в Scandi Motors с государственной поддержкой до 6750 евро. Воспользуйтесь этой возможностью и купите новый электромобиль Nissan по особенной цене. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
12: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решения по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.
10: Sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
13: В Риге 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что приоритеты правительства останутся без изменений. При этом план действий скорректируют с учетом финансовых возможностей и сроков реализации. Страны Балтии планируют договориться о совместном создании и использовании резервов системы энергоснабжения. Об этом заявил министр климата.
14: OptiBet Sporta Bars. OptiBet Sporta Bars. OptiBet Sporta Bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet Sporta Bars.
13: И энергетики Янис Виттенбергс. По его словам, это поможет быстрее реагировать на возможные кризисные ситуации. Численность населения Евросоюза растет уже 5-й год подряд. В Латвии ситуация обратная. По данным Евростат, за последний год страна показала самое большое сокращение численности населения среди всех государств ЕС. Правительство одобрило поправки к закону о государственной службе обороны. Они предусматривают возможность добровольной записи на службу с 17 лет для тех, кому исполнится 18 лет не позднее, чем за 6 месяцев до призыва. В Латвии изменят порядок ведения реестра усыновления. Теперь в него будут включать сведения о национальности ребенка и усыновителя. С завтрашнего дня плата за вывоз мусора в Риге снизится примерно на 1,5%. Это связано со снижением тарифа на прием биологических отходов на полигоне Гетлини Эко. 24 и 25 июля Кулдега приглашает жителей и гостей на праздник Старого города. В программе концерты, экскурсии, ярмарка, театральные представления и семейные развлечения.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полидзибс программа.
13: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков, более облачно, видзимы Латгалы. Ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 24-28 градусов, на побережье местами плюс 21.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полидзибс программа.
3: Доброе утро! В студии Елена Рассохина и Александр Шунин. И мы открываем новый музыкальный час. Впереди Андрей Губин и Пати Райан. Заряжаемся с утренним экспрессом и летим к станции «Хорошее настроение».

0: Начнем, ну, во-первых, сообщим, что 0909, а сейчас вот начнем с высокодуховного, с высоколитературного. Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Помнишь у Бродского?
1: Да.
0: О чем это я?
1: Да, вот быстро, я как раз быстро, хотела, чтобы ты
0: быстро опускаемся
1: тему.
0: На землю, да. Наверняка же было у тебя, у меня, у вас, всех. Услышали у всех. Вот приходишь куда-то, не знаю, на кухню, к холодильнику, открываешь, такой, господи, зачем я сюда пришел?
1: Не, ну холодильник ты просто открываешь для развлечения. Иногда нужно просто встать, подойти к холодильнику, чтобы его открыть и посмотреть. Вдруг там что-то изменилось за 10 минут, что ты там не был.
0: Согласен. Может быть, не самый хороший пример. Ну, в любом случае, ты куда-то приходишь, в другую комнату,
1: да, в другое
0: помещение. Такой, господи, зачем?
1: Зачем я сюда пришел?
0: Только что помнил, уже не помню. Было? Было. Было. Ну, разумеется, у всех было. Есть научное объяснение
1: давай, эффекту.
0: Как работает это в мозгу. А, британские ученые, как всегда, да, впереди планеты всей. В общем, мозг устроен так, что любую дверь воспринимает как границу, причем буквально границу между эпизодами. Вот здесь помню, здесь не помню. И стоит пересечь порог, и старая информация, она отправляется в своеобразную такую корзину, потому что мозг начинает сканировать новое, поэтому и забывает старое.
1: Но так же происходит не всегда. То есть это происходило у всех, но почему это происходит?
0: Не всегда, но зачастую. Ну, как почему? Только что вот британцы объяснили, потому что граница между помещениями. И вот эта народная мудрость, что если что-то забыл, надо туда вернуться, и там ты обязательно вспомнишь, если, конечно, ты помнишь, где ты это помнил. Есть и такой нюанс. Но все это усугубляет усталость и если не выспался. Вот. Поэтому всем желаем крепкой памяти и высыпаться как можно больше.
1: То есть я так поняла, если вы регулярно забываете цель визита в соседнюю комнату, вам нужно не к врачу, а просто хорошенько выспаться. Это всегда хороший совет. Ну а впереди, после небольшой паузы, Sting, Englishman in New York.
2: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
3: 9 часов 11 минут. Это
2: FM. Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam arbūzi 69 centi kilogramā, Coca-Cola vai Sprite 2 litri 1,49 €. Ar paldies karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough vai Half Baked 406 grami 2,69 €. Saldējumu festivāls līdz 27. jūlijam. Maxima.

0: Ретро-ФМ Латвия и Рус-ТВ-нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. Какие виды жилья пользуются популярностью среди латвийских покупателей?
2: Еще один известный ресторан закрывает свои двери в Латвии.
1: Шмидтс заключил 3-летний контракт с клубом НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс.
2: В четверг воздух прогреется до 28 градусов.
1: Месси и Аргентина в драматичном матче сломили Англию и вышли в финал.
2: Сотни поддельных прав в Эстонии. Среди нарушителей есть и граждане Латвии.
1: Рубрика «Фото» от Пауса до Лациса. Вечер, когда в Дзинтере ожил культурный код Латвии.
2: Быть безработным – это работа. Как не потерять эту работу и пособие?
1: Сборная Латвии U20 по баскетболу проиграла в 1/8 финала чемпионата Европы.
2: Рубрика «Видео». Тяжелая ситуация в ЛДЗ. Министр не исключает повышение цен на билеты.
1: Из-за нехватки кровельщиков очереди растянулись на годы вперед.
2: 242 свободных места в 10 классах школ Риги. Где они есть и как подать заявление?
1: Названы места, где в Риге появятся новые пешеходные переходы. Об этом и многом-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv.

0: 9:21 на часах. Доброе утро.
1: Мы
0: тут с Александром посовещались за эфиром и нашли просто это бриллиант, а не новость. Разъяренный ресторатор придумал, как отомстить посетителям из-за плохих отзывов. Расскажи вот эту историю.
1: А возьму и расскажу. Действительно, в Великобритании есть такой Payman за Money. 65-летний ресторатор, он объявил войну анонимным хейтерам. Они приходят в ресторан, едят и оставляют плохие оценки в интернете, чем, разумеется, портят репутацию бизнеса. И вот после последней подобной публикации, которую прям под ником «Аноним» опубликовали, он не поленился.
0: И решил сделать дианон?
1: По камерам видеонаблюдения в ресторане отследил примерно по времени, когда кого могли обслуживать. Он обнаружил эту даму, нашел ее в социальных сетях, ей напрямую написал. Более того, вырезал кусок видео, где она хвалит официанту еду, показывая большой палец, мол, хорошо, вкусно, и со спутником обсуждают, как они здорово поели. То есть вот такая вот лицемерная посетительница пришла, поела вкусно, а потом написала: еда фу, интерьер фу, заведение в целом 2 фу я ему ставлю.
0: В общем, выследил он эту критикессу в соцсетях, чтобы лично призвать к ответу. На местные жители от такой суровости знатно обалдели, хотя постоянные клиенты встали на защиту эмоционального шефа. Ну, какой можно сделать вывод?
1: Если идешь в ресторан, во-первых, либо потом его... Ну, в общем, надо следить. Камеры везде. И если пишешь потом недовольный отзыв, по крайней мере, сделай грустное лицо, потому что тебя недовольное могут в такое. Любой момент снимать. А еще полезно помнить о том, что лицемеры на 8-м круге ада паданты. Вот так вот.
0: Ну а впереди, после небольшой паузы, «Мираж», я жду тебя.

0: всем. Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги.
2: Любимая, привет. Я тут подумал.
3: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: Анастасия, специалист CarGlass.
6: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в CarGlass. В центрах CarGlass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
5: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на CarGlass.lv. Всего за 3 минуты.
7: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
8: Только в МК Латвии. Новые правила для жильцов неприватизированных квартир. Узнайте, как продлить договор аренды и не потерять жилье, полученное еще в советское время. Вводят новую категорию знания латышского. Рассказываем, как изменятся экзамены на владение госязыком. Правда ли, что налоги понизят, а пенсии повысят до 1000 евро? Читаем предвыборные программы партии. Боитесь удара дрона? Все о том, как действует страхование недвижимости на случай войны. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
9: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorils divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
10: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
11: Hei, hei! Gatavi k veselim priključeniem? Parka varīnī brigādi priglašājot visu simju.

0: Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Витаминс ЛВ. Надежный партнер для улучшения здоровья и физической формы. Протеины, витамины, обогатители питания и здоровые лакомства по выгодной цене. Заказывайте на Витаминс ЛВ или посетите наши магазины в Акрополе Рига, Домино Шоппинг и Олимпия.
0: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Арбузы 1 килограмм 69 центов. Сливочное масло 200 грамм 99 центов. И кофейные зерна Белла Ром 1 килограмм с Lidl Plus 10,99. Lidl. Стоит того!
2: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга? И говорил, поместится, мы сами все сделаем!
3: Хватит мучиться! Доверь перевозку вещей профессионалам! Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
4: Sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Pasaules modes zīmoliem.
5: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
6: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Доброе утро. У премьер-министра по-прежнему нет уверенности в прозрачности сделки с ЛМТ и ТЭТ. Власти пока не готовы распространить сниженную ставку НДС на все произведенные в Латвии продукты питания из-за рисков для государственного бюджета. Несмотря на геополитические риски и экономические вызовы, в Латвии увеличилось число налогоплательщиков. Центр защиты прав потребителей обновил рекомендации по указанию цен на товары и услуги. Банк Латвии обновил портал Манапенсия.ЛВ для сравнения выбора пенсионных накопительных планов. Эксперты призывают не допускать досрочного изъятия накоплений третьего пенсионного уровня. До конца года на некоторых маршрутах в Даугавпилс могут начать курсировать новые дизельные поезда ВИВИ. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палыдзības программа.
2: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков. Более облачно в Видземе и Латгале. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду.
3: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем 22-26, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове 24-26.
2: Столица Латвии солнечно, без осадков. Днем плюс 22, плюс 25.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палыдзības программа.
4: Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

0: Гороскоп. Овны. Взаимоотношения с близкими нынче теплы, но могут стать горячими и начать взрываться. Таким качеством, как объективность, вы сегодня похвастаться не можете. Не позволяйте излишней подозрительности испортить вам жизнь.
1: Тельцы. Этот день хорошо бы посвятить приятным домашним хлопотам, украшению жилища, перестановке мебели, смотря что вам подскажет ваша фантазия.
0: Близнецы. Сегодня вам будет трудно установить с людьми конструктивные отношения. Поэтому, если желаете сделать что-нибудь толковое, лучше отказаться от общества.
1: Раки. Сегодня вам стоит прислушаться к советам окружающих. Среди них может оказаться довольно неожиданная идея.
0: Львы. Остановитесь, прежде чем пересекать некую черту сегодня. Вы, возможно, слишком вольно распоряжаетесь тем, что имеете. Как бы ни пришлось об этом пожалеть.
1: Девы. Ваша честность обезоруживает. Более того, она смущает людей и ставит их в неловкое положение. Подумайте, действительно ли вы хотите достичь именно этого эффекта.
0: Весы. Сегодня вы забудете обо всех своих проблемах. Вам предстоит занятие настолько интересное, что о них просто некогда будет вспоминать.
1: Скорпионы. Ваше мнение сегодня не будет последней инстанцией. Если вы желаете, чтобы прислушались именно к нему, повремените с его обнародованием.
0: Стрельцы. Сегодня вы вновь обретете несколько ослабшую в последнее время уверенность в себе. Ситуация начнет меняться, причем, как ни странно, в лучшую сторону.
1: Козероги. Сегодня кто-то может попытаться вас обмануть. Присматривайтесь к происходящему повнимательней. Вряд ли стоит позволять этому случиться.
0: Водолеи. Сегодняшний день потребует от вас готовности сохранять невозмутимое выражение лица, какие бы эмоции вы ни испытывали. При любых условиях лучше идти на компромисс.
1: Рыбы. Сегодня вам, возможно, придется столкнуться с проблемой выбора между двумя диаметрально противоположными началами. Компромиссное решение типа «ни вашим, ни нашим» в данном случае может оказаться наилучшим решением.

Мало кто знает, но к созданию этого 100% хита приложил руку музыкальный гений Юрий Усачев, основатель и продюсер мегапопулярного дуэта «Гости из будущего». Именно он делал аранжировку для «Лети за солнцем». Усачев виртуозно скрестил модный тогда на Западе живой брит-поп-саунд в стиле группы «Cranberries» с мягким электронным битом. Получился невероятно стильный для 2000 года продукт. Но впереди, после небольшой паузы, Сандра и Мария Магдалена.

0: Любишь играть в Paddle? Game is on! Новое приложение, где все просто. Запишись на Paddle-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on! Скачай сейчас!
1: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
2: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents. Veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
3: Любишь получать подарки?
4: Тогда скорее Verde Electronics.
3: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
4: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
3: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
4: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.
1: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
5: Стоп, стоп, стоп, стоп! Экономия 17 тысяч евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid с выгодой до 17 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
6: Когда SkyMore говорит распродажа, мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
1: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
7: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Iepērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimāli Lai ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
8: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
9: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: На часах 9:49, и самое время показать язык, очень хочется.
1: Как?
0: Есть повод.
1: Давай, рассказывай.
0: Rolling Stones выпустили 25-й студийный альбом, который называется Foreign Tongues, либо иностранные языки.
1: Но настоящим легендам возраст не помеха.
0: Это правда. Предыдущий релиз состоялся в октябре 23-го, назывался Hackney Diamonds. И, в принципе, Джаггер, которому в этом месяце, кстати, стукнет 83, еще более возрастной Кит Ричардс и Ронни Вуд, которому уже там почти под 90, могли бы, конечно, уйти на покой, но вместо этого заперлись в лондонской студии и записали основную часть материала меньше, чем за месяц.
1: Ну опыта у них много, они, наверное, могут себе позволить так быстро записать.
0: Не каждый молодой этот темп вытянет вообще. А в целом критики считают эту пластинку лучшей работой группы за последние 40 лет. Плотный звук, живой такой звук и общая дерзость исполнения.
1: Надо
0: и
1: послушать.
0: Очень много звездных гостей. Пол Маккартни, Стив Уинвуд, Чад Смит из Red Hot Chili Peppers, Бруно Марс, но смешнее всего с Робертом Смитом и The Cure произошло. Он просто зашел в студию в гости попить пиво с Эндрю Уоттом, но Джаггер буквально заставил его встать к микрофону и принять участие.
1: Слушай,
0: в записи.
1: Круто, наверное, жить в городе, где происходят все вот эти вот записи, где все друг друга знают, что ты просто зашел в гости и тебя тоже поставили к микрофону, и ты тоже поучаствовал в создании чего-то крутого и прикольного.
0: Краста 44, заходите в гости.
1: Ну, а впереди...
0: По крайней мере, связь через WhatsApp 244-244-14.
1: Впереди Хуанес, Адиос Липида. Слушаем. Слушаем.

0: 9:58 на часах. Значит, наш утренний экспресс на сегодня прибывает на конечную станцию. Спасибо, что провели это утро вместе с нами. Очень надеемся, что хотя бы немножко подняли вам настроение и сделали начало дня ярче.
1: Не переключайтесь на Retro-FM Латвии, впереди еще много хорошей музыки. Днем вас встретят наши коллеги Катя и Рафеева с приветом в обед, где можно услышать поздравления и приветы от слушателей, и Эдмунд Кашевский с вечерним променадом и заключительной частью конкурса ассоциации с Покровской усадьбой.
0: А я вообще обожаю слушать Эдмунда в пробках, он всегда что-то такое веселое затевает. Более того, у него в эфире будет вторая часть конкурса, как ты и сказал, не пропустите.
1: А кто слушал нас с самого начала, знает, что мы обнаружили его за заначку, кулечек с конфетами.
0: С конфеточками.
1: Кашевский большой сластёный, оказывается.
0: Да, но мы, честно говоря, не брали эти конфеты, потому что, ну, не наши, без разрешения брать плохо.
1: Потому что честные ребята, конечно, все в сохранности положили обратно. Возникает вопрос, почему мы вообще полезли в чужой какой-то ящик?
0: Мы просто искали штуку для микрофона.
1: Это правда. Да, Елена Рассохина.
0: И Александр Шунин.
1: Все 4 часа были вместе с вами. Хорошего четверга, легкой дороги, если за рулем. До встречи завтра в 6 утра.
0: Пока.
1: Пока.

0: участки усадьбы.
1: С 13 по 17 июля Ретро-ФМ Латвия и усадьба Пакруэс предлагают наполнить лето миллионами цветов и немножко тайны. В игре «Загадки усадьбы Пакруэс». Действуем в два этапа – утром и вечером. Слушайте эфир, выполняйте задания ведущих. Победителю дня два билета на грандиозный фестиваль летних цветов. Усадьба Пакруэс. Миллионы цветов и впечатлений. Пакруэс.
2: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
3: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
4: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Zalivka Palov. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале. Чистый пол Эстри. Это он. Твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
6: Es Milutu Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā Augļu servises LV ar piegādi.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
7: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. У премьер-министра Андриса Кулбергса по-прежнему нет уверенности в прозрачности сделки по выкупу долей ЛМТ-ЭТЭТ. По его словам, министерство и консультанты должны доказать, что интересы государства соблюдены, а все риски тщательно оценены. Идея распространить сниженную ставку НДС на все произведенные в Латвии продукты питания обсуждается уже много лет. Однако решение пока не принято из-за опасений, что это может негативно повлиять на государственный бюджет.
8: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 minifigūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
7: Несмотря на сложную геополитическую ситуацию и рост цен на топливо в Латвии, продолжает увеличиваться число налогоплательщиков. Об этом свидетельствуют данные службы государственных доходов за первое полугодие. Эксперты отмечают, что такая динамика оказалась лучше ожиданий. Центр защиты прав потребителей обновил рекомендации по указанию цен на товары и услуги. Изменения должны сделать информацию о ценах более понятной и прозрачной для покупателей. Банк Латвии запустил обновленный сайт «Манапенсия.ЛВ». На нем можно сравнить пенсионные планы второго и третьего уровней, проверить их доходности комиссии, а также выбрать наиболее подходящий вариант. Эксперты CBL Asset Management считают, что возможность досрочно снимать накопления третьего пенсионного уровня в долгосрочной перспективе может снизить будущие доходы жителей после выхода на пенсию. Компания Vivi рассчитывает, что к концу года на части рейсов Даугавпилс начнут курсировать современные дизельные поезда.
9: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезибс программа.
7: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков, более облачно, вид зимы, Латгала, ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 24-28 градусов, на побережье местами плюс 21.
9: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезной без программы.
3: Вы слушаете Ретро-ФМ Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Rimi zemo cenu grozs, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 20. jūlijam mellenes Rimi 400 grami 3,99 €. Siers Holandes sierenams 4,99 € kilogramā. Rimi!
1: Jūrmalā lietā. Tri večerā, katorē nepavtarētsā. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
2: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
3: Ceļojums jau tuvojas, laiks izdevīgi apdrošināties. BTA ceļojumu apdrošināšanai līdz vasaras beigām 20% atlaide. Neatkarīgi no tā, vai dodies čilot pie baseina, iepazīt jaunas pilsētas vai baudīt aktīvu atpūtu, ceļo bez stresa. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam!
4: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
5: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
6: No 15. līdz 28. jūlijam minerālūdens Venden divi veidi, 1,5 litri, 59 centi un dzēriens Tērvete divi veidi, 1,5 litri, 99 centi.
7: Top, top, top!
8: Čau, draugi! Te grupa Bez Soundboys! Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
9: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решения по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.
10: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti

0: Любишь играть в падл? Game is on! Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on! Скачай сейчас!
1: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Latvia.
2: Вместе с международной платежной компанией Декта.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунецимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецимс АБЦ.
4: Signet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
5: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 11:12.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал.
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
5: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
6: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
3: Витаминс ЛВ. Надежный партнер для улучшения здоровья и физической формы. Протеины, витамины, обогатители питания и здоровые лакомства по выгодной цене. Заказывайте на Витаминс ЛВ или посетите наши магазины в Акрополе Рига, Домино Шоппинг и Олимпия.
7: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буни Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буни Цимс АБЦ.
5: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
8: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro chips, 48 megapiksel visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironics veikalos un Eironics.lv.
9: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15. А также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Грантис.лв.
5: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.

0: реклама.
1: Загадки усадьбы.
2: С 13 по 17 июля Ретро-ФМ Латвия и усадьба Пакруэс предлагают наполнить лето миллионами цветов и немножко тайны. В игре «Загадки усадьбы Пакруэс». Действуем в два этапа – утром и вечером. Слушайте эфир, выполняйте задания ведущих. Победителю дня два билета на грандиозный фестиваль летних цветов. Усадьба Пакруэс. Миллионы цветов и впечатлений. Пакруэс.
3: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmoreiz Latvijā pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Билетес, билешу парадиза.
4: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
5: Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Gridas Jums LV. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он. Твой бетон. Gridas Jums LV. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
6: Акционерное общество Латвия с кредитной полезной программа. Частные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
8: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитнеймей палейдзības программа. ЛКПП ЛВ.
9: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков, более облачно видимые Латгалы. Ветер северный 1,6 метров в секунду. В Лепе и Венспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 22-26 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 24-26. В Риге сегодня солнечно, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 22-25 градусов.
8: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитнеймей палейдзības программа. ЛКПП ЛВ.
10: Вы слушаете Ретро-ФМ Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Любишь играть в падл? Game is on! Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on! Скачай сейчас!
1: Анастасия, специалист CarGlass.
2: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в CarGlass. В центрах CarGlass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
1: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
3: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
4: Только в МК Латвии 57 тысяч пенсионеров живут за гранью нищеты. Читайте, какое решение предложил министр благосостояния. Как вызвать нотариуса прямо на дом, чтобы составить завещание. Полная инструкция и цены. Когда Латвия обеспечит жителям новейшие лекарства от тяжелых болезней. Срочное расследование МК. Человек заболел и больше не может заботиться о собаке или кошке. Узнайте, как пристроить животное, не нарушая закон. МК Латвия уже в продаже по всей стране.
5: Eirobums, Eirobums, Eiroaptieka LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
6: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Novi международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире.

0: Biljeti na biljeto-servis.lv. Ждем вас!
1: Brilju izpārdošana ir te, Vizionete. Ietveriem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: В Мего еще больше товаров по ценам зем-зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Мороженое Айс 35 центов. И питьевая вода 5 литров, только 65 центов. Зем-зем цены в Мего.
3: Кто из

Супер выгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

0: аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций. Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Полутвердый сыр Тильзитер 1 килограмм 3,99. Вишня 1 килограмм 3,89. И бумажное полотенце 1 рулон евро 89. Lidl. Стоит того.
1: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается, поэтому теперь банкнота помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкнота.
2: Когда SkyMore говорит распродажа, мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yoff, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
3: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полидзибес программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. У премьер-министра Андриса Кулбергса по-прежнему нет уверенности в прозрачности сделки по выкупу долей ЛМТ-ЭТЭТ. По его словам, министерство и консультанты должны доказать, что интересы государства соблюдены, а все риски тщательно оценены. Идея распространить сниженную ставку НДС на все произведенные в Латвии продукты питания обсуждается уже много лет. Однако решение пока не принято из-за опасений, что это может негативно повлиять на государственный бюджет. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию и рост цен на топливо в Латвии, продолжает увеличиваться число налогоплательщиков. Об этом свидетельствуют данные службы государственных доходов за первое полугодие. Эксперты отмечают, что такая динамика оказалась лучше ожиданий. Центр защиты прав потребителей обновил рекомендации по указанию цен на товары и услуги. Изменения должны сделать информацию о ценах более понятной и прозрачной для покупателей. Банк Латвии запустил обновленный сайт «Манапенсия.ЛВ». На нем можно сравнить пенсионные планы второго и третьего уровней, проверить их доходности комиссии, а также выбрать наиболее подходящий вариант. Эксперты CBL Asset Management считают, что возможность досрочно снимать накопления третьего пенсионного уровня в долгосрочной перспективе может снизить будущие доходы жителей после выхода на пенсию. Компания Vivi рассчитывает, что к концу года на части рейсов Даугавпилс начнут курсировать современные дизельные поезда.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнямой полидзības программа.
5: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, в центральных районах страны местами возможен кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный, в Курземе также западный, от 0 до 5 метров в секунду. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 24-27 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-25. В Риге завтра будет переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-18 градусов, а днем плюс 27-28.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнямой полидзības программа.
4: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 1:11.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама.
2: Любишь играть в падл? Game is on. Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on. Скачай сейчас.
3: Привет всем. Я хочу поздравить свою маму.
4: Привет, коллеги.
5: Любимая, привет. Я тут подумал.
6: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
7: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
8: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
9: Šīm nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
10: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
0: Вместе с международной платежной компанией «Декта».
11: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания «ДДР Плюс» специализируется на полном цикле услуг.

0: по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. ДДР Плюс для тех, кто ценит качество.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бурнецим САБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бурнецим САБЦ.
2: Грантис. Profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
3: Balties balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
3: Bietes biešu paradīzē.

0: загадки усадьбы.
1: С 13 по 17 июля Ретро-ФМ Латвия и усадьба Пакруэс предлагают наполнить лето миллионами цветов и немножко тайной. В игре «Загадки усадьбы Пакруэс». Действуем в два этапа – утром и вечером. Слушайте эфир, выполняйте задания ведущих. Победителю дня два билета на грандиозный фестиваль летних цветов. Усадьба Пакруэс. Миллионы цветов и впечатлений. Пакруэс.
2: Šis zelta tualetes pods manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorils divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
3: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
4: Jūrmalā lietā. Tri vēčerā, katori nepavtarētsa. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале! Рандеву!
5: Ого! Такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl арбузы 1 килограмм 69 центов, сливочное масло 200 грамм 99 центов и кофейные зерна Белларум 1 килограмм с Lidl Plus 10,99. Lidl стоит того!
6: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironics veikalos un Eironics.lv.
7: Čau, draugi! Te grupa The Soundboys! Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Es gribu sildīties ar tevi. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
8: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
9: Zalivka polov. S polnym cyklom podgotovitelnykh i sopustvujushchikh robot. Gridas Jums LV. Заливка черного пола, укладка листового или заливка жидкого пенопласта, укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Гридас Юмс ЛВ в любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.

0: Супер выгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.
1: Pasūti Rimi Drive, pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
2: Signet Banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
3: Izvēlies labāko Pietele 2, iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņems Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полезибес программа ЛКПП ЛВ.
6: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, в центральных районах страны местами возможен кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный, в Курземе также западный, от 0 до 5 метров в секунду. В Лейпае-Венспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 24-27 градусов, в Даугавпилсе-Резекне-Краслове плюс 21-25. В Риге завтра будет переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-18 градусов, а днем плюс 27-28.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полезибес программа ЛКПП ЛВ.
7: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем удачного и солнечного четверга. Меня зовут Катя Ерофеева. Эфир Retro FM Латвия продолжается, и пора передавать ваши приветы и поздравления в программе по заявкам. Оставайтесь с нами и скоро начнем.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед», и здесь звучат ваши послания. Из Огры в Ригу направляется приветик, и он адресован Зоевой Ларисе от Валентины. Лариса, принимайте пожелания, чтобы сегодня все дела спорились и чтобы все было хорошо. Валентина, большое вам спасибо за этот теплый приветик, и надеемся, что Лариса его получила. Всем отличного дня, и мы продолжаем.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: te svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam Baltie šampinjoni 250 grami 99 centi. Biezpiena sieriņi Magija dažādi veidi 40 vai 45 grami 29 centi. Rimi.
1: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире.

0: предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бурлицим АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» поздравление с днем рождения, адресованное Дарине Цауне из Риги от подруг Марианны и Виктории. Дарина, в этот день принимайте пожелания исполнения всех желаний, успехов во всех начинаниях и благополучия в семье. Ваши подруги сердечно поздравляют вас с днем рождения. Принимайте поздравления!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем за ваши заявки в программу «Привет в обед». На сегодня они благополучно озвучены. Я жду новые на retrofm.lv. Ну а сегодня буду прощаться и всем желаю успеть все задуманное и провести этот день с улыбкой. С вами была Катя Ерофеева. Ненадолго прощаюсь. Пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
1: Любишь получать подарки?
2: Тогда скорее Verde Electronics.
1: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
2: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
1: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
2: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.
3: Когда SkyMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyMore. SkyMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
4: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзейбс программа. ЛКПП ЛВ.
6: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, в центральных районах страны местами возможен кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный, в Курземе также западный, от 0 до 5 метров в секунду. В Лейпае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 24-27 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-25. В Риге завтра будет переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-18 градусов, а днем плюс 27-28.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзейбс программа ЛКПП ЛВ.
4: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама. Jūti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam klasiskais sirs smiltene 5,99 € kilogramā. Ar mans Rimi karti gāzēts dzēriens Pepsi, dažādi veidi, 1,5 litri, 1,19 €. Rimi.
2: Zagatki usadzbi. Pakraujies.
0: 13 по 17 июля Retro FM Latvia и усадьба Pakruojas предлагают наполнить лето миллионами цветов и немножко тайны. В игре «Загадки усадьбы Pakruojas». Действуем в два этапа – утром и вечером. Слушайте эфир, выполняйте задания ведущих, победителю дня два билета на грандиозный фестиваль летних цветов. Усадьба Pakruojas. Миллионы цветов и впечатлений. Pakruojas.
3: Анастасия, специалист CarGlass.
4: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в CarGlass. В центрах CarGlass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
3: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
5: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
6: Šis zelta tualetes pods manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
7: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
8: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā. Eiroaptiek.lv. Labs pirkums sākas ar Eirobu.

0: Сервис ЛВ. Ждем вас.
1: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания ДДР Плюс специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. ДДР Плюс – для тех, кто ценит качество.
2: Sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamāko zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.

0: Супер выгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.
1: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
2: Вместе с международной платежной компанией Декта.
3: Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю

0: больше аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: В магазинах Lidl текстиль для твоего идеального отдыха и уюта. С 16 июля постельное белье от 7 евро. Трикотажная простыня на резинке от 4 евро. И пижама для женщин или мужчин всего 5 евро. Lidl стоит того.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в улицу МСАБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улица МСАБЦ.
3: Только в МК Латвии. Новые правила для жильцов неприватизированных квартир. Узнайте, как продлить договор аренды и не потерять жилье, полученное еще в советское время. Вводят новую категорию знания латышского. Рассказываем, как изменятся экзамены на владение госязыком. Правда ли, что налоги понизят, а пенсии повысят до 1000 евро? Читаем предвыборные программы партии. Боитесь удара дрона? Все о том, как действует страхование недвижимости на случай войны. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
4: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Zalivka polov. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Grīdas jums LV. Заливка черного пола, укладка листового или заливка жидкого пенопласта, укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Grīdas jums LV. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
7: Добрый день, в студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. У премьер-министра Андриса Кулбергса по-прежнему нет уверенности в прозрачности сделки по выкупу долей ЛМТ-ЭТЭТ. По его словам, министерство и консультанты должны доказать, что интересы государства соблюдены, а все риски тщательно оценены. Идея распространить сниженную ставку НДС на все произведенные в Латвии продукты питания обсуждается уже много лет. Однако решение пока не принято из-за опасений, что это может негативно повлиять на государственный бюджет. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию и рост цен на топливо в Латвии, продолжает увеличиваться число налогоплательщиков. Об этом свидетельствуют данные службы государственных доходов за первое полугодие. Эксперты отмечают, что такая динамика оказалась лучше ожиданий. Центр защиты прав потребителей обновил рекомендации по указанию цен на товары и услуги. Изменения должны сделать информацию о ценах более понятной и прозрачной для покупателей. Банк Латвии запустил обновленный сайт «Манапенсия.ЛВ». На нем можно сравнить пенсионные планы второго и третьего уровней, проверить их доходности комиссии, а также выбрать наиболее подходящий вариант. Эксперты CBL Asset Management считают, что возможность досрочно снимать накопления третьего пенсионного уровня в долгосрочной перспективе может снизить будущие доходы жителей после выхода на пенсию. Компания Vivi рассчитывает, что к концу года на части рейсов Даугавпилс начнут курсировать современные дизельные поезда.
8: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палидзības программа.
7: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, в центральных районах страны местами возможен кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный, в Курземе также западный, от 0 до 5 метров в секунду. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 24-27 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-25. В Риге завтра будет переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-18 градусов, а днем плюс 27-28.
8: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезной программы.
9: Жаркий привет вам в 16.02 из студии Retro FM Латвия. Это Эдмунд Кашевский. До 19 будем вместе.

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 4 часа 12 минут.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Mans jau vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam arbūzi 69 centi kilogramā, Coca-Cola vai Sprite 2 litri 1 eiro 49 centi. Ar paldies karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough vai Half Baked 406 grami 2 eiro 69 centi. Saldējumu festivāls līdz 27. jūlijam. Maxima.
3: В студии Эдмунд Кашевский.
4: Ну и вот так, дамы и господа, мы с вами добрались до четверга. Сегодня у нас тоже много всяких активностей в эфире будет. Ну и давайте сегодня поговорим о футболе, естественно. Тем более, что у нас есть тема для обсуждения. Ну, естественно, факты какие-то интересные, масса хорошей музыки. Короче... Давайте будем вместе.

0: Итак, люди добрые, заглянув в интернет для начала, во первых строках своего письма, я понял, что четверг — это далеко не простой день. День, который вроде как уже тебе напоминает вовсю, ты уже устал, но расслабляться еще рано вроде как, надо еще страдать, причем красиво. Имеется в виду работать, да? Вот. Ну и вообще, это день, когда мозг уже в режиме выходных вроде как, а тело все еще вынуждено изображать продуктивность и активную деятельность. Правда? Вот, ведь не вру же я, правда? Ибо сегодня вот у меня как раз-таки такое состояние. Ну, а что касательно праздников и поводов, об этом мы, конечно, с вами сегодня и поговорим. Но в первую очередь я хочу, конечно, коснуться темы футбола. Это что-то было вчера, я вам скажу. Взяв хороший напиток со льдом, on the rocks, как говорится, и хорошую сигару, сидел на террасочке у себя, ну и периодически бегал и смотрел, так сказать, в перерыве потреблял, так смотрел с приятелем, и мы просто единодушно сошлись на том, что вот в последние, ну, даже не 40, а где-то последние 50 минут.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem.

И справедливо сказали, что Аргентина 2-1. Вам полагается музыкальное произведение от меня лично и от Retro FM Latvia. И поэтому присылайте, пожалуйста, на 244-244-14 вашу заявку. Будет исполнено. А если вы завтра еще и на финал выдадите правильный ответ, то майка или с автографом Шуры Би-2, или с автографом Сандры будет ваша. Ну, что касательно остальных прогнозов, то тут, конечно, Игорь, будем ждать, сработает ли ваш прогноз на финал Испания-Аргентина 2-1. Посмотрим. Ну, а вот, пожалуй, и все. Уважаемая бывшая жена футболиста, к сожалению, ваш прогноз, слишком оптимистичный был, да. 3-1 даже. Но посмотрим. Евгений, вы у нас как самый хитрый, вы сделали два прогноза на финал. И Англия-Испания, и Испания-Аргентина. Ну ладно, я сегодня добрый, оставим ваш второй прогноз, как говорится, в действии. Но майка пока светит исключительно Александру. Присылайте, пожалуйста, Александру вашу музыкальную заявку и жду прогноза на финал.

0: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Реклама.
1: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало.

0: гарантированно. По будням с 6 до 10 на Retro FM Latvia.
1: Вместе с международной платежной компанией Декта.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs kāvums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
6: Hesburger! Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
7: Все для красивого и беззаботного лета от Euronics. В июле для круга друзей электрическая зубная щетка Philips Sonicare на 23% дешевле. Теперь всего 69 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
8: Витаминс ЛВ. Надежный партнер для улучшения здоровья и физической формы. Протеины, витамины, обогатители питания и здоровые лакомства по выгодной цене. Заказывайте на Витаминс ЛВ или посетите наши магазины в Акрополе Рига, Домино Шоппинг и Олимпия.
9: Izvēlies labāko pie Tele2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
6: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
10: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
11: Когда SkyMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyMore. SkyMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
12: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.

Итак, чтобы поставить точку на футбольной теме сегодня, получается, что из наших прогнозов вчерашних дальше у нас на финал спрогнозировал Испания-Аргентина Евгений. Причем он спрогнозировал по-хитрому, Евгений, ох, по-хитрому. И 1-0 или 2-0. Нет, ну, как говорят в Одессе, вы уже таки, мама, определитесь, да, куда. Или 1-0, или 2-0, да, Евгений? Так что жду от вас конкретного прогноза. Далее, Светлана, Испания, говорит, победит 2-1. Ну, посмотрим. Игорь, Испания, Аргентина 2-1, тоже. Как будете драться за маечку, не знаю. Как будете ее делить, рвать на куски? Аргентина 2-1, Александр. Ну, вот как-то, да, на троих. Хотя, с другой стороны, Александр угадал первый вариант. Вот Англия, Аргентина. И по-честному будет, что маечка рваться на куски не будет, а она, если правильно прозвучит прогноз, то достанется Александру. Ну, а между Игорем, Светланой и Евгением, мне вот Максим, я вам по секрету скажу, только больше никому, да. Максим разрешил еще одну маечку, но уже другую. Да, там будет автограф послабее, конечно. Угу. Там будет мой автограф. Шутка, Бомбарбей, Киргуду. На самом деле будет какой-нибудь приз, мы и другое придумаем. Но за майку пока сейчас вот реально борется Александр, да. А там или он сам выберет, или Шура Би-2, или Сандра. Да, как-то так. Ну, а Евгений, Светлана и Игорь, мы вам от Retro FM Latvia совершенно суперический поощрительный приз придумаем. Честно говоря, сейчас вот придет пан директор, мы с ним об этом и переговорим. Ну, что касательно футбольной темы, мы ее на сегодня закрыли. Если у вас есть какие-то эмоции и комментарии, жду их на 244-244-14, потому что у меня осталась такая, мягко выражаясь, недосказанность и недосыт такой от английского футбола. Я, честно говоря, я болел за англикосов, да, я за них болел. И когда Кейн эту шикарную передачу навесила просто... А как Бекхэм радовался, а? А как Мик Джаггер радовался на трибунах? У-у-у! Даже Виктория Бекхэм подпрыгивала там чуть ли не на 1.5 метра вверх от радости. А потом... Да, жалко Five O'Clock'ов. Ой, жалко. Но, с другой стороны, сейчас будет суперфинал. И, естественно, игра за бронзу тоже, я вам скажу, там тоже ребята не лыком шиты. Я думаю, французы еще хлопнут дверью напоследок. Окей, футбол на этом мы с вами откладываем в стороночку футбол. Ну и поехали дальше по прескуранту. Пардон, какой прескурант? Я же денег за это не беру. Мы идем дальше по радиоменю, конечно же.

0: вечерній промінад на Ретро FM. На Ретро FM.
1: Заглянув в интернет, и я понял, что надо что-то вам рассказать и оттуда. А вдруг вы не в курсе, что сегодня, между прочим, день благодарности морской свинке. Уже 10 лет, как оказывается, люди это отвечают. Ну, я... У всех была свинка дома морская, нет? У детей... Не, не было? У меня было. У меня было. Причем это опыт уже, ну, скажем так, у детей моих детей. Вот так. Чтобы не говорить слово «внуки». А то как-то сидишь и говоришь «внук», думаешь, «йо-хай-ды». А потом «да», и гордишься этим. Вот, так что вот с морской свинкой это как-то... эта тема мне близка и знакома.

И я вам скажу, что мне этого животного жалко лично, да. Ну, во-первых, они недолго живут, а во-вторых, ну, не знаю, там, не, если, конечно, им отвести огромный вольер, там, всяческие, так, то это да. А так это, мне кажется, да и вообще все, что держать в клетке, всяких хомячков и вот этих морских свинок, это мучение. Но, с другой стороны, детишки приучаются к чему-то, да. А что еще у нас сегодня? Ну, леди и джентльмены, я вас поздравляю, мы приплыли. Все причем. Картина известного художника Репнина «Приплыли». Часть первая. День искусственного интеллекта. Уже 5 лет, как отмечается. Artificial Intelligence Operation Day. Ну, я вот не знаю. Иногда что-то там с этим искусственным интеллектом делаешь, там по части графики, например, каких-то, ну, каких-то изобразительных дел, да, и что-то ты от него берешь полезное, да. Что касательно музыки, то я, например, сразу чувствую, что это синтепон, это все, это синтетика, это искусственный интеллект, и вы меня можете резать на куски, я буду стоять на том, что все-таки живая музыка – это живая музыка, и никакой, подчеркиваю, никакой искусственный интеллект, даже самый крутой, это дело не заменит живого человека. Ну, а что касательно эпистолярного жанра, ну, если пользоваться искусственным интеллектом, то это тоже на второй, третий, четвертый раз у человека, который это, ну, скажем, слышит и который это понимает, у него сразу возникает вопрос: ну, а зачем тогда мозги? И вот этот вопрос, я вам скажу, он очень так ребром встанет очень скоро. Причем у нас, по-моему, он уже стоит абсолютно ребром, и не только ребром, но и всеми другими гранями, потому что с нашим образованием это дикий шаусмос. Это дикий шаусмос, если люди со степенью бакалавра по культуре могут спросить, а кто такой известный режиссер Феллини? Ну, да. Так что вот, я вас поздравляю. Я вас поздравляю с Днем искусственного интеллекта. Нафиг нужен мозг, когда есть искусственный интеллект, да? А я вот, черт подери, все-таки говорю нет. Нет и еще раз нет. Как инструмент – да, а как основа – никогда.

Тут пришло послание аж в четырех частях, тоже касательно футбола. Ну, об этом чуть позже. Мы в этом часу эту тему закрыли. В следующем часу мы пообщаемся. Евгений, я обязательно отвечу вам, причем во всеуслышание. Ну, а что касательно далее, что мы с вами сегодня еще увидели. Ух ты! Ну, представляете, вот я вчера специально это не акцентировал, оказывается. Вчера в Кирибати был День пожилых мужчин. Ну, был и был, да? Я эту тему не поднимал. Но сегодня, когда я читаю, что на Кирибати сегодня День пожилых женщин, я понимаю, что там такое, как это сказать бы по-литературнее, пожилое 8 марта, там что ли, я так понимаю. Ну, скорее всего. Но, с другой стороны, смотрите, как люди разнесли. По принципу праздников много не бывает, и один день отмечаем День пожилых мужчин, а второй день – День пожилых женщин. На вопросы, когда будем отмечать День молодых мужчин и молодых женщин, я бы ответил – да круглый год. А вот это специальные – да. Но что вам могу сказать? Надо было бы съездить на Кирибати и посмотреть, как у них там эти праздники проходят. А то, смотрите, по-моему, это единственное, да, единственное пространство на земном шаре, где отмечают и день и пожилых мужчин, и затем день пожилых женщин следом. Или я чего-то не знаю. Вообще надо справиться. Но, с другой стороны, интересно. А вы бы не хотели там побывать, а, и посмотреть, как этот праздник проходит реально?

0: в оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
1: Реклама.
2: Любишь играть в падл? Game is on. Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on. Скачай сейчас.
3: Привет всем. Я хочу поздравить свою маму.
4: Привет, коллеги.
5: Любимая, привет. Я тут подумал.
6: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
7: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
8: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
9: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается, поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
10: Lai kurš šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
11: No 15. līdz 28. jūlijam saldējums Druva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi.
12: Top, top, top!
13: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmugures kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironics veikalos un Eironics.lv.
14: Čau, draugi! Te grupa
15: The Soundboys!
14: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus.
16: Es gribu sildīties ar tevi.
14: Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
17: В Мего еще больше товаров по ценам зэм-зэм. Больше выбора, больше выгодных покупок. Мороженое Айс 35 центов. И питьевая вода 5 литров, только 65 центов. Зэм-зэм цены в Мего.
18: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решение по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.
19: Sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
4: Феличита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
6: На 244-244-14 прискакала Феличита от нашего постоянного радиослушателя Александра. Привет! Привет! Расскажите, пожалуйста, что половина лета уже прошла.
12: Скрупулезно подмечено, Александр. Но осталось примерно 45 дней до конца, и давайте напишем сочинение, как в школе. Как вы профукали половину лета? Ай да, Александр, ай да молодец. Да, ну, что я вам могу сказать? Касательно себя, я точно всего лишь 3 раза искупался за все лето, поэтому я, можно считать, его профукал. Но у остальных так же или нет, не знаю. Надеюсь, что получше. Но Александру Рапсодьевичу не работается нынче без группы «Кис». А получите, Александр Рапсодьевич.

0: Присылайте ваши приветы и поздравления в WhatsApp на номер 244-244-14.
1: Филичита на Ретро-ФМ.
0: Дарите счастье!
2: Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.
3: А я уже в студии не один, Алексей Павленко уже сидит здесь, и, что называется, бьет копытом. Не надо рукоприкладывать, пожалуйста, Алексей. Вот, и готовится выйти со своей папочкой в эфир. Ладно, реклама и выход Алексея.
4: Реклама. Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu – sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Per nākamo soli ienāca radio reklāma LV vai zvani 22-13-77-00.
5: Stop! Экономия 17 тысяч евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid с выгодой до 17 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
6: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
7: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
8: Брилью из пардошена ir te Visionette. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilju komplektu līdz 9. augustam. Visionette.
9: Любишь получать подарки?
10: Тогда скорее Verde Electronics.
9: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
10: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
9: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
10: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.
11: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu – 26,490 eiro. Apmeklēj tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien!
12: Акционерное общество Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на ЛКПП ЛВ. ЛКПП ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
13: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
14: Добрый вечер, в студии Алексей Павленко, в эфире новости. Государственный контроль выявил нарушения в расходовании средств Огрской краевой думой. По данным ревизии, с нарушением требований было израсходовано не менее 434 тысяч евро, а в закупках усматриваются признаки мошенничества. Самоуправлению предложено вернуть неправомерно потраченные средства. Министр сообщения Рихардс Козловскис не исключил, что из-за нехватки бюджета бюджетных средств могут вырасти цены на билеты в региональном общественном транспорте. Кроме того, может быть введена частичная плата за проезд для пассажиров, которые сейчас пользуются льготами. Этот вопрос правительство может рассмотреть в августе. Латвийская торгово-промышленная палата призывает заранее предусмотреть организацию движения на время реконструкции Вантового моста. По мнению организации, закрытие моста без альтернативных решений может привести к серьезным транспортным проблемам и убыткам. Рижское самоуправление планирует оборудовать в центре города 4 новых участка велополос. 3 из них должны построить до 31 июля, еще один до 28 августа. На прошлой неделе средняя цена дизельного топлива в Латвии выросла примерно на 4%, а бензина 95-й марки почти на 3%. Авиакомпания Air Baltic 3 августа проведет собрание держателей облигаций, чтобы привлечь краткосрочное финансирование. Компания рассчитывает укрепить свое финансовое положение и избежать дефолта. В Латвийском национальном музее природы открылась выставка «Лилии-2026». Посетителям представят более 150 сортов лилий, выращенных в садах Латвии.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полейдзības программа.
14: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, в центральных районах страны местами возможен кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный, в Курземе также западный, от 0 до 5 метров в секунду. В Лейпае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 24-27 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-25. В Риге завтра будет переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-18 градусов, а днем плюс 27-28.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полейдзības программа.
3: И снова здравствуйте. До 19.00 давайте вместе делать радио Ретро ФМ Латвия. Это Эдмунд Кашевский. Остаемся на волне.

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 5:18.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Вечерний променад. На Retro FM Latvia.
3: Пытался дозвониться до Александра Петровича Старкова, но у него телефон, что называется, вне зоны. Не удивлюсь, если увидим его где-то там на трибунах в Америке, наблюдающим за финальным матчем. Ну, что касательно дальнейших наших действий, ух, есть у меня тут пара вещиц, о которых хотелось бы с вами поделиться.

0: недели чита на Ретро FM. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
1: А вот и Феличита, которая минут 15 назад прилетела. Добрый вечер, Эдмон. Добрый. Давно с вами не общались. Ну, Алексей, это ж не по моей вине. Если возможно для пожилых мужчин исполнить композицию «Still Loving You» от Scorpions. Желательно исполнение вместе с Ванессой Мэй. Без Ванессы будет, Алексей. Без Ванессы, к сожалению. Заранее благодарю, Алексей. И, кстати, Алексей далее пишет: «Лето не про фукал, я в море плескался раз 20. Везет же, Алексей, а? Вода, правда, не средиземноморская, но бодрит. И тут, Алексей, с вами трудно не согласиться. Ну что ж, для пожилых людей «Still Loving You». А, актуально.

0: Присылайте ваши приветы и поздравления в WhatsApp на номер 244-244-14.
1: Филичита на Ретро-ФМ.
0: Дарите счастье!
2: Реклама.
3: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
4: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
5: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь. Грантис.лв.
6: Любишь получать подарки?
7: Тогда скорее в RD Electronics.
6: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
7: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
6: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
7: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.
8: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 bakalaura studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies bakalaura studijām līdz 20. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
9: Стоп! Экономия до 6750 евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Приобретайте новые электромобили Nissan Leaf и Nissan Micra в Scandi Motors с государственной поддержкой до 6750 евро. Воспользуйтесь этой возможностью и купите новый электромобиль Nissan по особенной цене. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
10: Sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Pasaules modes zīmoliem.
11: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmoreiz Latvijā. Pasaules slavenais Teatro Delusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro Delusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes Biļešu paradīze.

0: Ilgstoša reklāma.
1: Загадки усадьбы.
2: Покроес. Загадки усадьбы Покроес. Миллионы цветов и впечатлений.
3: Дамы и господа, буквально в 2 часах езды от Риги находится Покройская усадьба в Литве. Ну и что? Что там такого привлекательного? Оказывается, уже 8-й раз там проходит крупнейший летний фестиваль цветов Северной Европы. Каждый день до самой осени этот фестиваль актуален. Покроясмуйза.лв. Одним словом, покроясмуйза.лв. Это вам вся самая подробная информация у них на сайте. Ну, от себя своими словами могу сказать, что на фестивале вас ждет цветочное изобилие, естественно, просто утопическое. Театр под открытым небом, погружение в жизнь усадьбы, как-то экскурсии, образовательные занятия и коллекции. А далее еще и ремесленные мастерские вас ждут. Ну, естественно, знакомство с усадебным хозяйством. А гигантские цветочные скульптуры – это как вишенка на торте. Кстати, они созданы известными литовскими скульпторами по мотивам трагикомедии Уильяма нашего Шекспира «Сон в летнюю ночь». 15 гектаров цветочных садов и 450 сортов цветов. Вот такие вот пироги, дамы и господа. 244-244-14. На кону у нас 2 билета. Это, скажем так, если так по секрету, это стоимость 80 евро на 2 билета. Да, так, на секундочку. На посещение Покройской усадьбы. И я буду вам читать сказку, историю, а у вас должны возникнуть ассоциации к слову «путешествие». Да, вот и все. 244-244-14. И если вы правильно вставите пропущенные мною слова, их будет всего-навсего 3, то Алла, которая придумала эти ассоциации, получит от нас пламенный привет. Ну, наверное, какую-нибудь песенку, наверное. Ну, скорее всего. А отправиться в Покройскую усадьбу человек, который правильно совладает с ассоциациями. Здравствуйте вам. Алло.
4: Да, здравствуйте.
3: Как зовут вас? Представьтесь.
4: Карина.
3: Карина. А вы уже играли, по-моему, нет?
4: Не, я вообще нечаянно включила.
3: Вообще нечаянно. Ух ты.
4: Да, еду по дороге в Латгалию, вот заиграла в машине радио, и я как-то нечаянно набрала, и вот вы тут. Или я тут.
3: Ну, это отлично. Вам, кстати, там из Латгалии тоже недалеко до Покройской усадьбы, если что.
4: А мы в Ригу вернемся через пару дней.
3: А, это вы просто так отдыхать едете? Молодец.
4: Да-да-да-да-да.
3: Так, Карина, все понятно. Надо ассоциативный, так сказать, ряд включать и вставлять пропущенные слова. Я вам буду... Уберите радио там на фоне, это мешать вам будет.
4: А у меня тут группа поддержки. Если я уберу, они мне помочь не смогут.
3: А, ух ты!
4: У нас тут 5 в машине.
3: А народ-то подготовленный. Ну, тогда сделайте так, чтобы, так сказать...
4: Сейчас мы, может быть, попробуем остановиться.
3: Посторонних шумов, чтобы не было, да?
4: Ага, посторонние шумы нам мешают.
3: Итак, поехали. Ага. Ассоциация на слово «путешествие». Я начинаю читать, и когда я скажу, какое слово вставлять, вы тогда по ассоциации и его вставите. Договорились?
4: А можно еще уточнить? Я должна придумать это слово? Просто то, что мне придет в голову?
3: Мадам, у вас должны возникнуть ассоциации.
4: Ассоциации, да.
3: Да. У женщин, говорят, очень развита интуиция. Очень.
4: Да, есть такое.
3: Да. Ну вот, включаем. Итак, ага. Поехали. Я начинаю читать. Каких только историй не помнят вековые стены усадьбы Покроес. Приехал в усадьбу знатный гость, а с ним огромный, окованный железом, что-то там, сундуки с нарядами, да коробки с париками. Окованный железом, сундуки с нарядами да коробки с париками. Огромный.
4: Огромный.
3: Окованный железом. Сундуки с нарядами да коробки с париками. А все это вместе называется...
4: Багаж.
3: Молодец! Вах! Молодец, Карина, да? Поехали дальше. Вот, да только в дороге приключилась беда. Заползли в дорожные вещи, хитрые да кусачие. Кто-то, решив без билета во дворец пробраться. Кто такие хитрые да кусачие залезли в вещи, а?
4: Хитрые да кусачие вещи, ну, клопы. Раганы.
3: Какое знание темы, мадам! С вами приятно работать. Поехали дальше. Благо, при усадьбе Истари работала знаменитая на всю округу старинная...
4: Старинная кузница.
3: Мадам, клопы, багаж и вдруг кузница?
4: Ага.
3: Вы меня пугаете. Карина, вы меня пугаете. Я могу от щедро душевных вам предложить подсказку. Если, конечно... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, у меня тут все полетело к чертовой матери. Сейчас, секундочку.
4: Да.
3: Ой, мама мия. Сейчас, секунду, мы это прослушаем.
0: No 14. Līdz 20. jūlijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā, zūgaļas, lāpstiņa bez kaula un ādas 2,79 eiro kilogramā un no 15. līdz 30. jūlijam plaša filēja ar ādu 10,99 eiro kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu!
1: Zagatki usaģbi! Pakraujies!
2: Загадки усадьбы Пакроес. Миллионы цветов и впечатлений.
3: Так, Карина, продолжаем, да?
4: Да.
3: Еще раз читаю. Да. Благо при усадьбе Истари работала знаменитая на всю округу старинная...
4: Два варианта. Либо мельница, либо конюшня.
3: Я боюсь, что ни один, ни второй вариант не пойдет. Итак, могу вам...
4: Работала старинная.
3: Известная на всю округу старинная.
4: Ну, помогайте, на всю округу. Нет, известная старинная.
3: Ага, клопы.
4: Клопы. Баня.
3: Баня, а через дорогу раздевалка. Было такое, да. Но я могу вам дать подсказку, если вы правильно ответите на мой вопрос.
4: Хорошо.
3: Как у вас с географией?
4: География? Ну так себе, на троечку.
3: А животных любите?
4: Животных я, в принципе, к ним спокойно отношусь. Не могу сказать, что бешено люблю, но...
3: Ну ладно, тогда у меня вопрос. Можно ли посещать фестиваль с собаками? Вариант А. Можно с собаками маленького размера. Б. Вариант нельзя. И вариант С. Можно с собаками любого размера.
4: Маленькими или с большими, или с любыми. Так, ну, я, наверное, попробую ответить, что можно...
3: Но...
4: А пусть будет с любыми.
3: Ай да молодец! Правильно! Пальцем в небо попали. Можно с собаками любого размера.
4: Ура!
3: Итак, это слово, которое вы там, аптека, баня, это вообще это аптека, да. Это не баня.
4: Аптека, ну близко к бане.
3: Да, ну практически рядом.
4: Баня душу лечит, аптека тело.
3: Да, ну в аптеке, в принципе, тоже, да, банное дело, это ну, иногда практикуют, да. Местный лекарь быстро смекнул, что к чему, достал лечебные травы, развел пахучие эликсиры и вмиг непрошенных гостей изгнал. Вот и сказки конец. Вот так вот. Ну, Карин, что я могу сказать? Вы... Правда, с подсказкой все-таки, но осилили это дело.
4: Ура!
3: Да, мы вас поздравляем. Ну, что можно сказать? Ну, вы в курсе, да, куда ехать надо?
4: Ну, я все узнаю. Я как раз в отпуске, вот первый день, так что все в тему.
3: Все в тему. Отлично. Все, да. Я вас поздравляю. Остаемся на линии.
4: Спасибо.
3: Сейчас объясню, как получим приз.
1: Загадки усадьбы Покрояс.
2: Загадки усадьбы Покрояс. Миллионы цветов и впечатлений.
5: Табы Илкс тоже реклама.

0: реклама.
1: Любишь играть в падл? Game is on! Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on! Скачай сейчас!
2: Анастасия, специалист CarGlass.
3: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в CarGlass. В центрах CarGlass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
4: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
5: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов, просто в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм, произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов в наличии по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
6: Es Milutu Skalderi, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
5: Витаминс ЛВ – надежный партнер для улучшения здоровья и физической формы. Протеины, витамины, обогатители питания и здоровые лакомства по выгодной цене. Заказывайте на Витаминс ЛВ или посетите наши магазины в Акрополе Рига, Домино Шоппинг и Олимпия.
7: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Полутвердый сыр Тильзитер 1 кг 3,99. Вишня 1 кг 3,89. И бумажное полотенце 1 рулон евро 89. Лидл стоит того.
8: Стоп, стоп, стоп, стоп. Экономия 10 тысяч евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Skoda Kodiaq Plug-in Hybrid с выгодой до 10 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
9: Феличита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
10: Добрый вечер, радио Ретро-ФМ. Будьте любезны, поставьте песню «Без самой мучи» для моей жены. У нас 5 лет свадьбы. Благодарю. Извиняюсь, забыл сказать. Жену зовут Светлана Ашуркова, а меня Александр.

0: Присылайте ваши приветы и поздравления в WhatsApp на номер 244-244-14.
1: Филичита на Ретро-ФМ.
0: Дарите счастье!

0: Uzer Retro FM Latvija.
1: Слушайте, сегодня просто как из рога изобилия. Заявки ваши сыпятся. Я не смогу все сделать абсолютно точно, потому что просто время, извините, не резиновое. А посему прошу меня великодушно простить. То, что не успею сделать сегодня, обязательно сделаю завтра. Честное слово. Честное благородное слово.

0: предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Когда Sky & More говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
2: Sēli aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Grīdas jums LV. Заливка черного пола, укладка листового или заливка жидкого пенопласта, укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Grīdas jums LV. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: Добрый вечер, в студии Алексей Павленко, в эфире новости. Государственный контроль выявил нарушения в расходовании средств Огрской краевой думой. По данным ревизии, с нарушением требований было израсходовано не менее 434 тысяч евро, а в закупках усматриваются признаки мошенничества. Самоуправлению предложено вернуть неправомерно потраченные средства. Министр сообщения Рихардс Козловскис не исключил, что из-за нехватки бюджетных средств могут вырасти цены на билеты в региональном общественном транспорте. Кроме того, может быть введена частичная плата за проезд для пассажиров, которые сейчас пользуются льготами. Этот вопрос правительство может рассмотреть в августе. Латвийская торгово-промышленная палата призывает заранее предусмотреть организацию движения на время реконструкции Вантового моста. По мнению организации, закрытие моста без альтернативных решений может привести к серьезным транспортным проблемам и убыткам. Рижское самоуправление планирует оборудовать в центре города 4 новых участка велополос. 3 из них должны построить до 31 июля, еще один – до 28 августа. На прошлой неделе средняя цена дизельного топлива в Латвии выросла примерно на 4%, а бензина 95-й марки почти на 3%. Авиакомпания Air Baltic 3 августа проведет собрание держателей облигаций, чтобы привлечь краткосрочное финансирование. Компания рассчитывает укрепить свое финансовое положение и избежать дефолта. В Латвийском национальном музее природы открылась выставка «Лилии-2026». Посетителям представят более 150 сортов лилий, выращенных в садах Латвии.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью программа.
5: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, в центральных районах страны местами возможен кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный, в Курземе также западный, от 0 до 5 метров в секунду. В Лейпае-Венспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 24-27 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-25. В Риге завтра будет переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-18 градусов, а днем плюс 27-28.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью программа.
7: Приветствую вас еще раз, это Эдмунд Кашевский. Еще целый час мы делаем Retro FM Латвия.

0: точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 6:14.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

Слушайте, ну не могу не поздравить партнера по бильярду с днем рождения. Леонид Агутин отмечает сегодня свой день рождения. Родился Леонид 16 июля 1968 года. Известнейший певец, поэт-песенник, композитор. И, кстати говоря, еще и по совместительству супруг певицы Анжелики Варум, которая тоже здорово играет на бильярде, между прочим. Леонид параллельно со средней школой закончил Московскую джазовую школу по классу фортепиано, затем Государственный институт культуры, и в 92 году Леонид Агутин стал лауреатом международного конкурса «Ялта-92». И в 93-м также лауреатом международного конкурса «Юрмала-93». И вот с Юрмала как раз-таки у Лени все и пошло. Этот босоногий мальчик выскочил на большую орбиту. 94-й год, 1900, естественно. Выходит первый сольный альбом певца «Босоногий мальчик», который весной того же года становится хитовым и поднимает Леонида Агутина на самую вершину музыкального шоу-бизнеса. Что, кстати говоря, никак не отражается на его человеческих качествах. Совершенно потрясающий собеседник, нормально играет на бильярде и нормально играет в теннис. В 94 году Агутин стал номинантом, победил в трех номинациях: «Певец года», «Песня года» и «Альбом года». И, кстати, Агутин является одним из рекордсменов по получению премии «Золотой граммофон». Так что, Леня, с днем рождения тебя, если ты нас слышишь по интернету, и побольше хитов, побольше различных таких замечательных заводных мелодий, какими ты, ну, просто сыплешь, как сеятель, веером. С днем рождения, маэстро!

0: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Vinyl X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Vinyl X LV или на Круспилс 93 в Риге.
1: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
2: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
3: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
4: Ceļojums jau tuvojas? Laiks izdevīgi apdrošināties. BTA ceļojumu apdrošināšanai līdz vasaras beigām 20% atlaide. Neatkarīgi no tā, vai dodies čilot pie baseina, iepazīt jaunas pilsētas vai baudīt aktīvu atpūtu, ceļo bez stresa. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam!
1: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
5: На улице жарко? Освежись вместе с Euronics. В июле для круга друзей охлаждающие цены и бесплатная доставка на избранные холодильники. Сейчас холодильник Hisense No Frost стоит всего 399 евро. Узнай больше на Euronics.lv.

0: предложение прямо в руки.
1: Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
2: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решение по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.
3: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
4: Вечерний променад.
5: Вечерний променад. На Ретро-ФМ Латвия.

0: на ретро-фм-лофте.
1: Слушайте, люди добрые, ну, у меня к вам большая просьба. Если вы хотите филичиту, ну, присылайте, пожалуйста, чуть-чуть поранее свою заявку. А то боюсь, как бы, и чтобы вас не обидеть, и могу не успеть просто чисто физически. Окей, договорились? Так что на 244-244-14 жду ваших заявок. Ну, желательно хотя бы чуть-чуть пораньше, да? Спасибо.

0: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
1: Вместе с международной платежной компанией Декта.
2: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo Rubija šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
3: Только в МК Латвии. 57 тысяч пенсионеров живут за гранью нищеты. Читайте, какое решение предложил министр благосостояния. Как вызвать нотариуса прямо на дом, чтобы составить завещание. Полная инструкция и цены. Когда Латвия обеспечит жителям новейшие лекарства от тяжелых болезней. Срочное расследование МК. Человек заболел и больше не может заботиться о собаке или кошке. Узнайте, как пристроить животное, не нарушая закон. МК Латвия. Уже в продаже по всей стране.
4: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorils divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
5: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
6: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
7: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
9: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
10: Грантис. Профессионал полидзība un atbalsts. Dzīves skumjākajos brīžos. Грантис. 25 456 456 Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv
11: Felicita на Retro FM. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
12: Здравствуйте, любимое радио. Хотел бы оповестить через вас, мою любимую, что я выезжаю за ней. Леночка, жди, скоро буду. Дмитрий. Да, Дмитрий, только договорились. В следующий раз, пожалуйста, чуть пораньше присылать, а то вот еле-еле, как говорится, но успел. Ну что ж, Леночка, ловите крисаре заявленного для вас специально.

0: Присылайте ваши приветы и поздравления в WhatsApp на номер 244-244-14.
1: Филичита на Ретро-ФМ.
0: Дарите счастье!

0: Феличита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
1: Ну, люди добрые, сегодня Феличита, Феличита и Феличитой погоняет. Добрый вечер, любимое радио. Добрый-добрый. Хочу попросить вас передать привет моей девушке Кате и передать ей, что уже наконец-то скоро наша любимая машина по кличке Тузик снова будет в строю, и мы махнем на ней в путешествие. Хорошее название для машины, кличка такая, прозвище. Пишет вам Леха из Лепой. Леха, привет в Лепой всем. Спасибо вам большое и песню «Седая ночь» от Шатунова. Хотелось бы услышать. Ну что ж, Алексей, Катерина, Алексей вам «Седую ночь» посылает. Я надеюсь, что с Тузиком будет все хорошо, и вы таки укатите в путешествие. Уж даже боюсь спросить, в какое.

0: Присылайте ваши приветы и поздравления в WhatsApp на номер 244-244-14.
1: Филичита на Ретро-ФМ.
0: Дарите счастье!
2: В студии Эдмунд Кашевский.
3: Ну все, люди добрые, я на сегодня отбомбил свою смену. Столько выпусков Филичиты, это еще не рекорд. Итак, хорошего вам вечера хочу пожелать и назначаю свидание завтра в 16:00 на Retro FM Латвия. И помните, тот, кто умеет ценить людей при жизни, не ищет слов на похоронах. Хорошего вам вечера и пореже бывать на этих самых похоронах. Бай-бай, это был Эдмунд Кашевский. До завтра.

0: реклама.
1: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал.
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
6: Хе-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью провести

0: аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций. Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Арбузы 1 килограмм 69 центов. Сливочное масло 200 грамм 99 центов. И кофейные зерна Белла Ром 1 килограмм с Lidl Plus 10,99. Lidl стоит того!
1: Любишь получать подарки?
2: Тогда скорее Verde Electronics!
1: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
2: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
1: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
2: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок. RD
3: Electronics. Вуу! Когда SkyNMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNMore. SkyNMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, в центральных районах страны местами возможен кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный, в Курземе также западный, от 0 до 5 метров в секунду. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 24-27 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-25. В Риге завтра будет переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-18 градусов, а днем плюс 27-28.
4: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

0: 7:39.
1: Maksimāla dinamika futbola laukumā un uz ceļa. Pārslēdzies futbola režīmā 3 reizes nedēļā. Svarīgākie notikumi FIFA pasaules kausā. Analīze un emocijas tepat ēterā. Pirmdienās, trešdienās un piektdienās, 11:30 dienā. Nepabrauc garām lielajam futbolam. FIFA aktualitātes kopā ar elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē.
2: Юрмала лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зентери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале. Рандеву.
3: Ceļojums jau tuvojas, laiks izdevīgi apdrošināties. BTA ceļojumu apdrošināšanai līdz vasaras beigām 20% atlaide. Neatkarīgi no tā, vai dodies čilot pie baseina, iepazīt jaunas pilsētas vai baudīt aktīvu atpūtu, ceļo bez stresa. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam!
4: В магазинах Lidl текстиль для твоего идеального отдыха и уюта. С 16 июля постельное белье от 7 евро. Трикотажная простыня на резинке от 4 евро. И пижама для женщин или мужчин всего 5 евро. Lidl стоит того.

0: 7:58.
1: Реклама. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
2: Любишь получать подарки?
3: Тогда скорее Verde Electronics.
2: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
3: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
2: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
3: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.
4: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
5: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, в центральных районах страны местами возможен кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный, в Курземе также западный, от 0 до 5 метров в секунду. В Лейпе-Венспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 24-27 градусов, в Даугавпилсе, Резекне, Краслове плюс 21-25. В Риге завтра будет переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-18 градусов, а днем плюс 27-28.
4: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 8:36.
1: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 20. jūlijam ar mans Rimi karti saldējums uz kociņa pols noteikti veidi 75 grami 59 centi. Tikmēr līdz 27. jūlijam saldējums Wow Mochi 3 veidi 210 grami iepakojumā 3,99 €. Saldējums Bartolino 3 veidi 500 grami 4,39 €. Rimi!
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
3: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал...
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.

0: 8:59.
1: Реклама. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam – pilna zāle klientu. Bet mums – tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā – tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR – radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
2: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
3: Grupa Mjuzīka aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
2: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно. В центральных районах страны местами возможен кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный, в Курземе также западный, от 0 до 5 метров в секунду. В Лейпе и Венспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 24-27 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-25. В Риге завтра будет переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-18 градусов, а днем плюс 27-28.
4: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, в центральных районах страны местами возможен кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный, в Курземе также западный, от 0 до 5 метров в секунду. В Лейпае-Венспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 24-27 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-25. В Риге завтра будет переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-18 градусов, а днем плюс 27-28.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, в центральных районах страны местами возможен кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный, в Курземе также западный, от 0 до 5 метров в секунду. В Лейпе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 24-27 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-25. В Риге завтра будет переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-18 градусов, а днем плюс 27-28.
0: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.